Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Москосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон — это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «конкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле, От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит, нужна менструация как защита.
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: сами голосят. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писата.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

И Шива стреляет себе в висок, виднеется плод, морем объят, и держу в руках за края горизонт, бликует в воде лазурная.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Доктор, я пишу вам, потому что я в отчаянии. После 6 лет этой болезни моя жизнь превратилась в ад. Это повлияло и на мою социальную жизнь, и на работу, а еще на мою психику. В последнее время я правда боюсь за себя, за то, что я могу с собой сделать.
3: Я обнаружила, что с некоторых пор избегаю людей, которые мне действительно нравятся, или тех, с которыми хочу познакомиться. Иногда я даже отказываюсь от приглашений на встречи. Бывают дни, когда я просто не могу смотреть на собеседника, потому что мне очень стыдно за свою внешность. При этом я 27-летняя жена бизнесмена, мать 2 детей, которые учатся в начальной школе, а еще я сама учусь в колледже. Кроме того, болезнь причиняет мне профессиональную боль. Я пытаюсь развиваться как художница и как дизайнер-консультант, и это требует уверенности в себе. Но ее нет.
4: За последние 16 лет я сменил 8 врачей. Ни один не смог найти лечение. В итоге я уволился с работы и теперь могу быть только ночным сторожем.
5: Эти 3 письма, а на самом деле еще десятки похожих писем, в 1970-е и 80-е годы получил американский доктор Джеймс Фултон. Как вы думаете, какая у него специальность? Может быть, он психиатр? Ведь один из пациентов намекает на суицидальные мысли. Или диетолог, вот вторая пациентка жалуется на неприятие своей внешности. А может, сомнолог? Последний мужчина говорит, что теперь может работать только по ночам. Нет, Джеймс Фултон – дерматолог. И не просто дерматолог. Он был одним из первых в мире врачей, кто предложил действенное лечение от акне или угревой сыпи. Именно от тяжелых форм акне страдали все авторы писем. Вообще, угри – очень распространенная болезнь. По разным оценкам, чуть ли не 85% людей в возрасте от 12 до 24 лет страдают от той или иной формы акне. Пик проблем с кожей обычно приходится на возраст с 16 до 19, но это не только подростковая беда. По данным 2015 года, с акне в мире живет 633 миллиона людей разных возрастов, как мужчин, так и женщин. И это около 9% населения планеты. Хотя прыщи сами по себе не смертельны, болезнь сильно влияет на качество жизни и психическое здоровье. Во-первых, у тех, кто страдает самыми тяжелыми формами акне, на коже на всю жизнь остаются рубцы. Во-вторых, акне повышают вероятность развития тревожного расстройства и депрессии, а еще увеличивают риск суицидальных мыслей и попыток. Ну а неправильное лечение от этой безобидной на первый взгляд болезни вполне может покалечить и даже убить. Ожоги от тока, раковые опухоли от рентгеновского облучения – истощение от диет. Все это было реальностью для пациентов еще каких-то 30-40 лет назад. Более того, некоторые врачи не умеют лечить угри до сих пор. Например, назначают диеты, грубые скрабы или агрессивные средства для кожи со спиртом. Хотя сегодня мы точно знаем, что это не работает и даже вредит. Но есть и хорошие новости. Теперь мы точно знаем, как лечить акне. Во многом благодаря тому самому доктору Фултону, а еще его учителю и коллегам. Правда, эти знания достались нам дорогой ценой. Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом эпизоде будут прыщавые фараоны, стыдливые девственники, бесправные американские заключенные, тесты на кроличьих ушах и много-много витамина А. Мы поговорим о том, как и почему настолько банальная болезнь, что на латыни ее даже называют «акне вульгарис» – угри обыкновенные, столько тысяч лет оставалась неизлечимой, и о том, как лекарства все-таки нашлись. Сценарий этого эпизода написала я, а отредактировала Женя Щербина. Этот эпизод мы сделали при поддержке нашего партнера – сервиса «Отелло». В середине выпуска мы расскажем о них подробнее. Сперва давайте разберемся с понятиями. Акне или угревая болезнь – это синонимы. Угри и прыщи – плюс-минус тоже. При этом они бывают очень разными, как и степени акне. Жизнь прыща начинается в волосяном фолликуле. Иногда его по ошибке называют пора, но на самом деле пора – это только выход сального или волосяного фолликула на поверхность кожи, отверстие, которое мы можем увидеть. Сам волосяной фолликул – это что-то типа мешочка, в котором формируется волос. Находится он в дерме, на минус втором этаже кожи, под слоем эпидермиса. В волосяном фолликуле рядом с волосом мирно до поры до времени живут анаэробные бактерии. А снизу или сбоку к этому мешочку подключена сальная железа, которая вырабатывает кожное сало. Его еще называют себум. В норме себум частично служит пищей для бактерий, а в основном как раз дренируется волосом. То есть по волосу жир выходит из волосяного фолликула на поверхность нашей кожи. И тут отвлекусь на забавный факт. Некоторые ученые предполагают, что механизм с выработкой себума и его дренажем – это атавизм, доставшийся нам от далеких предков. Смазывать волосы жиром, чтобы они отталкивали воду и лучше сберегали тепло, имело смысл, когда тело было покрыто шерстью, а одежды не было. При этом для нас с вами сегодня себум тоже вроде как не бесполезен. Он помогает сохранять влагу внутри кожи, а еще служит пищей для микробиома, так называют полезные бактерии, которые живут на поверхности всего нашего тела, ну и, как мы уже знаем, в фолликулах и даже в самих сальных железах. Еще в себуме содержатся особые молекулы с запахом, по которому мы выбираем себе партнеров, грудные дети узнают мать, а собаки – хозяев. Но вот, например, у тех же младенцев, а еще у кастрированных мужчин, себума вырабатывается совсем мало. При этом кожа у многих из них все равно нормальная, и собаки их узнают. Получается, не так уж он и нужен, этот себум? Отсюда гипотеза об атавизме. Вы, наверное, удивились, при чем тут младенцы и кастраты. И тут еще одна важная деталь. Процесс выработки кожного сала запускается гормоном тестостероном. У мужчин он производится в тестикулах, так что логично, что у евнухов этот процесс останавливается. А вообще тестостерон – гормон, который запускает половое созревание. Он наращивает мышцы, пробуждает либидо, грубит у мальчиков голос и делает волосы на всем теле гуще. И, да, заставляет наши сальные железы работать в усиленном режиме. У мужчин тестостерона вырабатывается в десятки раз больше. Именно поэтому в подростковом возрасте, когда организм перестраивается, от акне чаще страдают парни. Но у женщин он тоже вырабатывается, так что от прыщей никто не застрахован. Теперь про еще один процесс, который важен для понимания акне. Каждый день с нас с вами осыпается примерно один слой омертвевших клеток кожи. Эти клетки называются кератиноциты, потому что при жизни они производили белок кератин, из которого состоят волосы, ногти и, собственно, верхние слои кожи. Но иногда и у некоторых людей случается так, что кератиноциты застревают в волосяном фолликуле. Они запирают выход для себума и смешиваются с ним. А иногда туда еще добавляется маленький волосок, который так и не пробился на поверхность. И это состояние закупорки называется фолликулярный гиперкератоз. Содержимое фолликула становится питательной средой для тех самых анаэробных бактерий, которые и так в норме живут в нашей коже. Ну а если бактерии получают много пищи, они начинают быстро и бесконтрольно размножаться. В ответ на это в фолликул направляются бодигарды нашего организма – лейкоциты, которые борются с бактериями. И так начинается воспаление с гноем. На всех этапах этого процесса возможны разные сценарии. Например, у некоторых людей вообще ничего такого не происходит. Ну или происходит крайне редко. Почему так, мы еще обсудим. Если у вас просто закупоренный мертвыми клетками фолликул, поздравляем, это открытый комедон. Выглядит он как черная точка. Вы точно слышали этот термин в рекламе косметики и наверняка видели такие штуки у себя на лице. Еще бывают закрытые комедоны или папулы. Это если ваша точка диаметром 1-2 мм и у нее белая или покрасневшая головка. Если начался процесс воспаления, у вас выскочит пустула, по-простому гнойный прыщ. Ну а если стенка вашего фолликула не выдержала и под давлением гноя разорвалась в дерме, образуется болезненный подкожный узелок. Иногда таких узелков рядом оказывается сразу несколько, и их содержимое сливается в единую полость, образуется киста. Тяжелая форма акне – это как раз когда у человека много таких вот кист. Именно после них на лице и теле остаются рубцы. Сам доктор Джеймс Фултон, с которого мы начали эту историю, мучился от кистозной формы акне с подросткового возраста и до 20 с лишним лет. Он родился в Америке в 1940 году и испытал на себе влияние чуть ли не всех существовавших в середине прошлого века мифов о природе прыщей. Например, ему говорили, что прыщи появляются от сладкого, молока, жирной пищи и чего только не. Однажды один врач даже выписал Фултону диету строго из дикого риса и мяса кролика на 3 месяца. Но это не помогло.
6: Вот я работаю доктором там, чуть больше 20 лет. Все эти 20 лет пациентам пытаются что-то запретить есть, и каждый раз разное.
5: Объясняет дерматолог Анастасия Угрюмова.
6: Ну, одно время были исследования, которые показывали, что гипотетически молочные продукты могут влиять на течение угревой болезни. А потом были исследования, которые это опровергли, но пациенты по-прежнему периодически перестают есть молочные продукты. Потом, там, последние годы модные безглютеновые диеты, да, и пациентам кажется, что вот я перестану есть глютен, и все будет хорошо. Но на самом деле, если проблемы с кожей есть, то что будет глютен, что не будет глютена, все равно они останутся. Поэтому реально нету никакой корреляции с пищевыми продуктами. Опять же, если пациент получает адекватную терапию, то что он будет что-то есть, что не будет, все пройдет и так. А если не получает, ну, от диеты, конечно, ничего не пройдет. Питание играет роль у пациентов с ожирением, потому что у них нарушен обмен глюкозы, и, соответственно, на их коже чаще размножаются бактерии, и это чаще приводит к появлению гнойничков и каких-то воспалительных элементов. Чаще всего пациенты, к сожалению, немножко перебарщивают с употреблением быстрых углеводов. В данном случае это может играть роль. Всегда кто-то есть, да? И если, например, человек видит четко, что вот когда он не ест глютен, у него идеальная кожа, как только он съедает кусочек хлеба, он весь покрывается прыщами, ну да, тогда, конечно, не надо есть глютен этому пациенту, да? Но если это бывает так, что вот я 2 раза хлеб съел, все хорошо, потом 2 раза хлеб съел, все плохо, потом опять 2 раза съел, и все хорошо, то нет, конечно, хлеб тут не играет никакой роли.
5: Еще молодому Фултону говорили, что прыщи – это грязь. В юности Джеймс по совету врачей до крови тер лицо мочалками и пемзами. Тут вы можете удивиться, но не зря же черные точки черные. Что это, если не грязь? На самом деле наш себум просто темнеет под воздействием воздуха. А еще кератиноциты, которые забивают фолликул, часто бывают более пигментированными, чем другие клетки кожи, потому что за жизнь они набирают много пигмента меланина. Окей, но ведь в формировании акне задействованы бактерии, они-то точно от грязи. Но я уже сказала, что бактерии, питающиеся себумом, в норме живут в нашей коже. Конечно, если не соблюдать гигиену, можно занести себе что-нибудь похуже, и это усугубит ситуацию. Но это совсем не значит, что человек с акне плохо моется. Как и то, что кожу надо сушить и мыть до скрипа. В какой-то момент очередной врач хитро улыбнулся Фултону и сказал, что он-то уж точно знает, в чем проблема. Конечно же, дело в том, что Джеймс, по подозрениям доктора, слишком часто мастурбировал. Другой популярный миф гласит, что прыщи появляются у молодых парней, которые, наоборот, воздерживаются от мастурбации. Ну иначе почему у некоторых людей акне проходит в старшем возрасте? Ясное дело, после свадьбы, когда половая жизнь становится регулярной. К сожалению или к счастью, это так не работает. Ни с половой жизнью после свадьбы, ни с прыщами. На акне, как вы уже знаете, действительно влияют гормоны. Но наличие или отсутствие секса тут ни при чем. В общем, Джеймс Фултон обошел кучу врачей, но так и не нашел подходящее лечение. Это подтолкнуло его к выбору медицинской профессии и определило тему научных исследований, которую он разрабатывал всю жизнь. Уже будучи опытным доктором, Фултон в соавторстве с журналисткой Элизабет Блэк, она тоже сильно пострадала от акне и некомпетентных врачей, написал популярную книгу «Пошаговая программа доктора Фултона по очищению от угрей». Первое издание вышло в 80-е, а в начале 00-х опубликовали версию с апдейтами. В книге Фултон и Блэк не только разбирают природу акне и способы лечения, но и делятся опытом своим и множеству пациентов. И это душераздирающие истории. Из-за того, что врачи веками ассоциировали акне с грязью, мастурбацией, плохими пищевыми привычками и бог знает с чем еще, миллионы людей стеснялись даже не просто своего внешнего вида, а самих себя. Например, доктор Фултон вспоминает пациентку, которая поднималась в его кабинет на лифте, заполненном людьми. На 5-м этаже, как гласила надпись у кнопки, была клиника по лечению акне, а на 6-м клиника абортов. Пациентка предпочла публично нажать 6-й этаж, а потом спустилась к нему пешком.
7: «Акне – это болезнь», –
5: пишет доктор Фултон в своей книге.
7: «Это не условие или неизбежная стадия, которую надо пройти на пути к зрелости. Это не наказание за то, что вы сделали или не сделали. Вы не выбирали это. Вы не вызывали у себя прыщи. Вы не заслуживаете этого. У вас это просто есть. Но лечение существует. И оно очень доступное и недорогое. Никто больше не должен страдать».
5: Так как же это лечение появилось? Начнем, как мы любим в этом подкасте, издалека. Пожалуй, первый известный по историческим источникам пациент с акне – это фараон-подросток Тутанхамон. Он вступил на престол в возрасте около 10 лет, а умер в 18, на пике славы, власти и акне. В его гробнице нашли кучу флакончиков из-под кремов и мазей. Среди возможных компонентов, которые использовались в Древнем Египте от прыщей – мед, сера и пачули. По теории гуморов, которую мы упоминаем чуть ли не в каждом выпуске, поры кожи были воротами, по которым из организма выходили, собственно, излишки этих гуморов – крови, флегмы, желтой и черной желчи. Считалось, что прыщи появляются у человека, в чьем организме нарушен баланс. Соавтор теории гуморов, римский медицинский светило Гален, различал два типа высыпаний – мягкие и твердые. От мягких его времена советовали мед, а от твердых – чистящее вещество на основе щелочи. По сути, это такое протомыло. Еще в ходу у античных лекарей были серные лосьоны и очень царапающие скрабы и пемзы. Справедливости ради, серу в дерматологии используют до сих пор. Вот только это совсем не первая линия терапии акне и никак не самостоятельное лекарство. Скрабы и пилинги сегодня тоже применяют против гиперкератоза. Такие средства называют кератолитиками, по-простому отшелушивателями. Но все-таки современные дерматологи следят, чтобы кожа не травмировалась, потому что это только усугубляет проблему прыщей. А еще может вести к раздражению и заражению вредными микробами. Вместо грубых физических скрабов с царапающими частицами сегодня предпочитают химические растворители рогового слоя кожи, которые работают более деликатно. Например, средства на основе кислот – салициловый, гликолевый, азелаиновый и многих других. А вот древнеримский способ борьбы с прыщами, который был вообще оторван от жизни. В V веке лекарь Марцелл Эмпирик предлагал:
2: «Следите за падающей звездой, а затем мгновенно, пока звезда еще тлеет в небе, вытрите прыщи тканью или чем-то, что есть у вас под рукой. Только будьте осторожны и не трите голой рукой, иначе прыщи перейдут на нее».
5: Совет странный, но были еще страннее. В средневековой Европе, например, предлагали прикладывать к прыщам пропитанные мочой детские подгузники. А польский доктор Джон Джонстон в 17 веке писал:
8: «Прыщи – это маленькие твердые бугорки на коже лица, сгустки твердого густого сока. Их легко узнать. Они размером с конопляное зернышко и появляются у молодых людей, склонных к любовным утехам и плодовитых, но целомудренных и воздержанных».
5: Да-да, миф о связи сексуальной жизни и акне довольно древний. Удивительно, но он оставался силен, даже когда изобрели микроскопы, и человеческие поры, а затем и фолликулы, наконец-то удалось рассмотреть как следует. Ну а в ходу тем временем были натирки на основе серы, уксуса, свинца и даже мышьяка, а еще кровопускание и слабительные. Короче, традиционные, универсальные, надежные средства от всех болезней. Дальше было два века врачей, которые уже понимали, что прыщи образуются в фолликулах, но не понимали, как именно и почему. Помимо мастурбации и звезд, обвиняли запоры, усталость, склонность к азартным играм или что-то совсем рандомное. Например, что пациент с акне пьет много холодной воды. Лечение было в основном топическое. Это значит с использованием средств для кожи. В ход шли мыло, карболовая кислота, спирт, камфора, а еще салициловая кислота, выделенная из ивы, и вещество под названием резорцин. Кое-что действительно подсушивало прыщи, отшелушивало омертвевшие чешуйки кожи и на время улучшало ситуацию. Резорцин и салициловую кислоту, например, до сих пор используют в косметике. Первое как антисептик и отшелушивающее, а второе как отшелушивающее и противовоспалительное. Но стабильного и стойкого эффекта, да еще и у всех пациентов с разными типами акне, добиться не удавалось. Ну а в конце 19 века медицина, как вы хорошо знаете из нашего подкаста, просто взорвалась на открытие. И с тех пор на пациентах с прыщами пробовали чуть ли не каждое прорывное изобретение. Один из главных научных прорывов 19 века – микробная теория. У нас в третьем сезоне был эпизод «Мелочи жизни» про ученых Луи Пастера и Роберта Коха. Благодаря им мир узнал, что во многих болезнях виноваты крошечные микроорганизмы, которые живут буквально повсюду. И вот в 1897 году дерматолог Реймон Жак Адриен Сабуро извлек содержимое из сальных желез нескольких пациентов и изучил его под микроскопом. Сабуро увидел там те самые анаэробные бактерии, которые живут в порах и которые я упоминал в начале выпуска, и предположил, что в них-то все и дело. Их даже назвали Bacillus acnes. Правда, потом такие же бациллы нашли и у людей без прыщей, то есть что-то явно не сходилось. Из-за этого бактерию много раз переименовывали, и совсем недавно она получила название Cutibacterium acnes. Некоторые врачи, несмотря на то, что такие бактерии есть у людей с чистой кожей, все равно сваливали на них всю ответственность за прыщи. От Bacillus acnes, ну или от Cutibacterium, даже пытались придумать вакцину. Проблема в том, что прыщи от таких прививок никуда не девались. В 1901 году врач из Чикаго Уильям Аллен Пьюзи заметил, что очередная новинка медицины, рентгеновское облучение, уменьшает выработку кожного сала. К 20-м годам это знание стало общим местом, и им попытались воспользоваться дерматологи. Прыщи сначала вроде и правда пропадали, но где-то через месяц после облучения благополучно возвращались. Став ученым, наш герой доктор Фултон вместе с коллегами даже проверял метод экспериментально. Они закрывали одну часть тела пациента свинцовой пластиной, а другую облучали X-лучами. Эффект был, ну, очень скромным и недолговечным. Самому доктору Фултону в юности тоже провели 10 рентгеновских процедур. Можно сказать, что ему повезло, потому что его облучали минимальными дозами радиации и коротким курсом. В начале 20 века, когда про радиацию знали совсем мало, пациентов с акне доводили до рака кожи или рака щитовидной железы. Следующий тренд в терапии прыщей относится к 30-м и 40-м годам, то есть ко времени, когда ученые открыли, а потом мы научились искусственно синтезировать стероидные гормоны. Они контролируют в нашем организме обмен веществ, половое созревание и много чего еще. В 1939 году в продаже появился синтетический эстроген. Это женский половой гормон, который, среди прочего, уменьшает выработку тестостерона. Как вы уже знаете, именно тестостерон запускает процесс полового созревания и часто приводит к появлению прыщей. Естественно, новый препарат стали предлагать пациентам с акне. И угри, правда, исчезали. Проблема была в том, что у мужчин от такой терапии еще и увеличивалась грудь и переставала расти борода. А у женщин большие дозы эстрогена в долгосрочной перспективе вызывали тромбозы, то есть закупорку сосудов плотными сгустками крови. Выяснилось это, когда врачи испытали, а потом мы выпустили в продажу первые противозачаточные таблетки, тоже с эстрогеном. В них содержались просто огромные дозы гормона, и побочки были очень тяжелыми. У нас, кстати, про это был эпизод «Та самая таблетка». Обязательно послушайте. Современные противозачаточные имеют меньшие дозировки и работают гораздо более аккуратно. И, кстати, некоторые средства по-прежнему помогают женщинам в борьбе с прыщами. Но и тут есть проблема. Как только женщина заканчивает их принимать, уровень эстрогена, а с ним и тестостерона, обычно возвращается к прежним показателям. А это значит, что прыщи тоже возвращаются. Следующее важнейшее медицинское открытие – антибиотики. Про них у нас был эпизод в самом первом сезоне. База тоже советую послушать. Помните бактерии, которые обнаружил Сабуро? Тут как бы сам Бог велел попробовать убить их пенициллином. Но при внутреннем приеме лекарство просто не доходило до кожи. Так что от прыщей антибиотик не помогал. Все изменилось в 50-е, когда изобрели тетрациклин. Этот антибиотик уже вроде как умел подавлять рост акне бактерий, и следующие 30 лет его выписывали на Западе чуть ли не всем пациентам с акне. Фултон пил тетрациклин 7 лет, а его соавторка 8. Несмотря на побочки вроде тошноты и изжоги, а еще того факта, что тетрациклин уничтожал и полезные микроорганизмы тоже. У некоторых пациентов это вызывало проблемы с пищеварением, а у женщин еще и молочницу. Доктор Фултон в книге вспоминает, что не бросал тетрациклин только потому, что врач уверял его, что прыщей на фоне препарата стало меньше. Хотя сам он видел, что это не так. Постепенно ученые открывали новые антибиотики. Например, выяснилось, что клеоцин тоже проникает в кожу. И даже в больших концентрациях, чем тетрациклин. И бактерии тоже убивает. Правда, побочек у него еще больше. Спазмы в животе, диарея и колиты, вплоть до фатальных. Ситуация чуть улучшилась с появлением топических антибиотиков, то есть не таблеток, а мазей. Частично они помогали от прыщей, но опять не всем и не всегда. В общем, поиски лекарства продолжались. В первой половине 20 века ученые открыли витамины, и мир буквально сошел по ним с ума. Не поверьте, про это у нас тоже был выпуск. Он называется «Не панацея, с чего мы взяли, что витамины лечат от всего». В акне тоже тут же стали винить недостаток витаминов. Гипотеза подтверждалась некоторыми наблюдениями. Например, после Второй мировой войны американские военные, содержавшиеся в японских тюрьмах, вернулись домой истощенные и с очень сухой шелушащейся кожей. Для общего восстановления им стали давать сверхдозы витаминов. Кожа у многих и правда восстановилась, и врачи связали улучшение с витамином А. Совсем скоро я расскажу, что это было очень близко к истине. Но все-таки массовым лекарством от прыщей витамины тогда не стали. Тем более у военных от сверхдоз витаминов возникали адские побочки вплоть до проблем с суставами. Да и механизм работы был непонятен. Прежде чем мы перейдем к отгадке, еще пара удивительных средств от прыщей. С древних времен люди замечали, что на качество кожи влияет солнце. Во-первых, меняется ее цвет. Мы называем это загар. От загара и покраснения вокруг прыщей становятся менее заметными. Во-вторых, у некоторых людей на солнце прыщи пропадают. Правда, по статистике, которую позже собрал Фултон с коллегами, оказалось, что на 80% его пациентов солнце не влияло никак, 10% становилось лучше, а еще у 10% прыщей становилось только больше. Как бы то ни было, в 60-х и 70-х в каждом офисе американского дерматолога была УФ-лампа. Однажды Элизабет, авторка книги про прыщи, уснула под ней на час вместо двухминутной процедуры. Она заработала ожог кожи третьей степени и надолго угодила в больницу. А еще акне прижигали электрическими искрами. Очень больно, вызывало шрамы, не помогало. Фактически к середине прошлого века у врачей уже были все детали головоломки акне. Было ясно, что в процессе как-то участвуют гормоны, кожное сало, мертвые клетки и бактерии, которые слишком быстро размножаются. Было еще одно очень важное наблюдение. Дети часто наследуют акне у своих родителей. А если у одного близнеца прыщи, вероятность, что они будут у второго, очень велика. С лечением тоже вроде бы были подвижки. Резорцин, салицил, сера и другие подсушивающие и отшелушивающие средства вроде бы помогали некоторым пациентам. Поэтому прыщи лечили всевозможными лосьонами и мазями на их основе. В конце 19 и начале 20 века дерматологи смешивали свои авторские коктейли кто во что гораст. Но постепенно стали появляться массовые коммерческие препараты. Пожалуй, один из самых известных брендов на этом рынке – Клиросил. Ну, реклама у него точно была одной из самых запоминающихся.
9: Клиросил только что потерял Тома Делэни как покупателя, и Клиросил очень счастлив. Когда Том стал подростком, у него начались проблемы с дефектами кожи. Ему даже было неловко приглашать девушек на свидание. Но затем Том узнал факты. Он осознал, что чистая кожа требует времени, дисциплины и помощи серьезной медицины. Это Клиросил. Он помогает подсушить высыпания, контролировать бактерии кожи и впитывать жир, который вызывает проблемы. Правда ли Клиросил помогает? Спросите Тома Делэни. Время, дисциплина и Клиросил.
5: Ну а вы можете помнить ролик из российских 90-х про Пашу, который умывается мылом, и Сашу, который использует гель для умывания Клиросил.
10: Надо же, у Паши появились прыщи, а у Саши, сами видите, Паша гуляет в шлеме, а Саша гуляет с Дашей. Попробуй гель для умывания Клиросил, результат налицо.
5: Сегодня ясно, что с ранними коммерческими гелями и лосьонами очень многое было не так. Во-первых, слишком агрессивные формулы. В одном средстве могли быть и сера, и резорцин, а еще спирт. Вся эта ядерная смесь уничтожала не только лишний себум и бактерии, но и защитный барьер кожи. Прыщи, может, и подсушивались, но на смену им приходило шелушение, а у некоторых людей даже химические ожоги кожи. Ну а потом воспаления возвращались с новой силой. Во-вторых, топические лосьоны и гели влияли только на поверхность кожи. Но в акне еще задействованы гормоны и воспалительные механизмы. А об этом информации у большинства обычных людей просто не было. Проблема с информацией в случае с такой распространенной болезнью, как акне, вообще очень важная.
11: Ни один способ лечения акне никогда не был официально признан бесполезным.
5: Сетовал отец акнеологии и учитель Фултона доктор Альберт Клигман, другой важный герой нашей истории. Всегда был кто-то, кому вроде как помогало лечение, каким бы нелепым оно ни было. Во-первых, считал Клигман, срабатывал эффект плацебо. Во-вторых, природа самих прыщей. Они иногда и правда просто проходят. А пациент думает, что это чудо-врач и чудо-средство. Но Клигман, который стал ученым-медиком в 40-х годах, был первопроходцем доказательной медицины, опирающейся на эксперименты. Чтобы найти эффективное средство от акне, ему нужны были испытуемые, и как можно больше. И он их нашел.
11: Прошли годы, прежде чем власти узнали, что я проводил различные исследования на заключенных-добровольцах. Тогда все было проще. Информированное согласие было делом неслыханным. Никто не спрашивал меня, что я делаю. Это было замечательное время.
5: Так говорил Клигман в одном из своих многочисленных интервью. Дело в том, что с 1951 по 1974 год команда под руководством доктора работала на базе тюрьмы Холмсбург в Филадельфии, штат Пенсильвания. Изначально руководители учреждения пригласили ученых, чтобы они помогли разобраться со стригущим лишаем. Но Клигман сразу понял, что попал в просто идеальное место для своей работы.
11: Все, что я видел перед собой, когда впервые оказался в тюрьме, это акры кожи. Это было как для фермера увидеть впервые плодородное поле.
5: Формулировку «акры кожи» можно считать квинтэссенцией отношения Клигмана к участникам его экспериментов. После лишая он переключился на грибок стопы, а потом стал принимать коммерческие заказы на испытания средств. Фармкомпаниям типа Pfizer и Johnson & Johnson, а еще химическим корпорациям и даже армии США было очень удобно сотрудничать с доктором, у которого было много испытуемых, готовых участвовать в любых экспериментах. Клигман предлагал заключенным тюрьмы небольшое денежное вознаграждение. Для большинства это был единственный источник дохода, так что они с радостью соглашались. А многие еще и были неграмотными и просто не понимали, что написано в бумагах и на что конкретно они соглашаются. Пользуясь тем, что концепции информированного согласия не существовало, Клигман делал с заключенными все, что хотел. Например, патч-тесты. На кожу спины, лица и рук наносили непроверенные кремы и токсичные вещества. Одно из них, например, ядовитая смесь дефолиантов и гербицидов «Агент Оранж». Его использовали правительства Великобритании и США для уничтожения тропических лесов во время войн в Малайи, Вьетнаме и Камбодже. Власти хотели знать, как вещество влияет на кожу людей, ну, если вдруг оно попадет на кожу не местного населения, а американского солдата. Для других экспериментов заключенных заражали герпесом и стафилококком, а для третьих вшивали им в кожу фрагменты ткани от трупов, чтобы проверить, смогут ли они прижиться. У многих подопытных Клигмана на всю жизнь остались шрамы, и, поверьте, это были самые безобидные из всех их проблем со здоровьем. Одним из средств, которые Клигман пробовал на людях, была ретиноевая кислота, производная витамина А. До этого с ней уже экспериментировали немецкие коллеги доктора. Они выяснили, что ретиноид помогает при ихтиозах, то есть болезнях, при которых нарушается процесс ороговения кожи и эпидермис становится толстым и сухим. Ну а Клигман решил проверить, какие еще есть свойства у средства и что будет, если нанести кислоту на кожу в очень высокой концентрации.
11: «Я чуть не убил людей, прежде чем смог увидеть реальную пользу».
5: Так Клигман хвастался журналисту «Филадельфия Мэгазин». Несмотря на ужасные побочки в виде раздражения и ожогов, доктор не остановился и продолжил человеческие испытания ретиноидов. Так, кстати, в общем называют средства, производные витамина А. К середине 60-х он убедился, что они помогают от прыщей. Оставалось только подобрать идеальный состав и рабочую дозировку, которая бы никого не покалечила. Клигман перенес эксперименты с ретиноидами из тюрьмы на кафедру дерматологии Пенсильванского университета. Там он создал целый научный центр, который разрабатывал и оценивал лекарства от прыщей. И там же как раз проходил ординатуру молодой доктор Фултон. Они познакомились с Клигманом и вместе продолжили исследование ретиноидов, правда, уже с более информированными участниками. Фултон подтвердил, что ретиноевая кислота – это отличный раздражитель. Сначала она вызывала шелушение и покраснение кожи. Зато через несколько недель закрытые комедоны исчезали. Поры открывались, и себум начинал свободно выходить на поверхность кожи. А через 3-4 месяца, если пациенты, несмотря на шелушение, придерживались терапии, наступало улучшение акне. Правда, у многих пациентов первые недели еще и прыщей становилось больше. Но это тоже надо было просто перетерпеть. Ученые продолжили эксперименты с составом жидкости и через пару лет пришли к компании Johnson & Johnson с готовым средством. Так был зарегистрирован ретин А, он же третинаин. В 1971-м средство одобрило FDA, Федеральное агентство США, отвечающее за безопасность продуктов и лекарств. Это положило начало новой эре лечения акне. Третинаин стал первым одобренным ретиноидом, и его используют до сих пор. Это средство ускоряет деление клеток в верхних слоях кожи и стимулирует отшелушивание. А еще влияет на воспалительные рецепторы и делает так, что к прыщу направляется меньше лейкоцитов. Ну а при длительном применении он еще и снижает выработку себума. Слава Пенсильванского университета как мозгового центра США в борьбе с акне росла все 60-е годы. И в 68-м маленькая компания Texas Pharmaceutical Inc. отправила в лабораторию Фултона и Клигмана экспериментальный образец лосьона с бензоилпероксидом. Мол, проверьте вот это тоже. Вещество было известно еще с начала 20 века. Его пытались использовать для лечения кожных язв, кстати, довольно успешно. А в 60-е годы канадский дерматолог Уильям Пейс попробовал его на пациентах с акне и заметил, что им средство тоже помогает. Фултон с коллегами обнаружили, что вещество вызывает шелушение, как и ретиноевая кислота, только без обострения прыщей в начале лечения. А еще бензоилпероксид не вызывал покраснений. Ученые назвали его эффект «белой кожурой», в отличие от красной кожуры у пациентов на ретиноидах. Но Фултон и Клигман были так увлечены третиноином, что восторга от бензоилпероксида не испытали. К его изучению Фултон вернулся спустя несколько лет, уже на новом месте работы, в университете Майами. Исследование он делал вместе с доктором Харви Бланком. Сначала они попробовали растворить вещество в спиртовом лосьоне, а потом в геле на водной основе. Выяснилось, что на второй вариант кожа реагировала лучше. А еще что бензоилпероксид, в отличие от третиноина, уничтожает бактерии и расщепляет себум, которым они питаются. Он лучше помогал людям с гнойными воспалениями, в то время как третиноин отлично работал с комедонами. Ну а людям, у которых были и комедоны, и гнойники, хорошо подходил комплекс двух препаратов. Еще одно важное наблюдение, которое сделали Клигман и Фултон. Когда они использовали в качестве вспомогательных веществ для новых лекарств некоторые масла, у пациентов ситуация с прыщами ухудшалась, несмотря на лечение. Так они сформулировали концепцию комедогенности. Комедогенные вещества – это те, которые за счет разных механизмов способствуют появлению прыщей. Чтобы комедогены не попали в лекарства, доктор Клигман в начале 70-х использовал тест на ушах кроликов. Уши животных смазывали разными веществами, а потом смотрели, появятся ли на них прыщи. Дело в том, что кожа на кроличьих ушах пронизана плотной сетью сальных желез и волосяных фолликулов, что, как вы понимаете, очень удобно для появления прыщей. Правда, со временем выяснилось, что она даже более чувствительная, чем человеческая, так что результаты часто были ложноположительными. Из-за этого сегодня такие тесты не проводят. Но не только из-за этого. Мучить кроликов, к счастью, сегодня считается неэтичным. Клигману, впрочем, так не казалось, хотя часть животных погибала, а другие болели и чесались от экспериментальных веществ. Ну, после экспериментов на живых людях не очень удивительно. Так или иначе, бензоилпероксид и топические ретиноиды стали двумя важнейшими изобретениями в истории борьбы с прыщами. Но людям с очень тяжелыми формами акне они не всегда помогали, так что победа ученых была не окончательной. Напомню, что этот эпизод подкаста мы сделали при поддержке сервиса бронирования отелей «Отелло». Почему мы еще живы, мы рассказываем про медицинские открытия и приглашаем вас в путешествие во времени. А «Отелло» зовет перемещаться по миру. И прямо сейчас. Кстати, сценарий этого эпизода про историю борьбы с прыщами я начала писать как раз во время путешествия. Я ездила в Южную Корею. И это была, правда, очень вдохновляющая поездка для нашей темы. Когда я гуляла по Сеулу, мне казалось, что вокруг меня сплошные люди из рекламы Клеросила, такая чистая у всех кожа. Только в Корее есть свои средства, и гораздо лучше Клеросила. Корейская косметика – это национальная гордость и очень прибыльная индустрия. Все главные активные ингредиенты там плюс-минус те же, что и везде. В частности, там много средств с кислотами, ретиноидами, бензоилпероксидом и всеми другими компонентами, которые я сегодня упоминала. Но при этом корейцы обожают изобретать новые форматы продуктов с необычными текстурами и формулами. Например, из Кореи к нам пришли кушоны. Такие подушечки, пропитанные кремом. От воспалений, от солнца, ну или просто тональником. Такая конструкция помогает экономить средства и заносить в него меньше бактерий при использовании. Короче, Корея в плане средств для здоровой кожи живет примерно в 22 веке. И очень многие проблемы там решаются на раз-два. Если вы тоже хотите отправиться в путешествие, ну, например, за вдохновением для работы, но подступиться к этому сложно, начните с простого. Зайдите на «Отелло». Здесь позаботятся о том, чтобы вы не просто нашли, где остановиться, но и получили от поездки максимум впечатлений. Побродили по знаковым местам или, наоборот, заглянули в скрытые от туристов уголки города. На сайте есть удобные подборки, где можно найти классное направление для поездки и сразу посмотреть, какие интересные локации есть рядом. «Отелло» зовет не просто в отпуск, а в приключения. Листайте подборки и выбирайте, что нравится. А еще разные тематические подборки мест для путешествий можно найти в телеграм-канале «Отелло» вместе с советами от путешественников, которые уже были там, куда вы только мечтаете поехать. Используйте промокод ALIVE латинскими буквами капслоком. Он дает 20% скидку на любое бронирование отеля из летней подборки. Максимальная сумма скидки 2000 рублей. Промокод действителен до 31 июля. Все подробности по ссылке в описании. В 1974 году доктор Фултон уволился из всех университетов, и они с женой открыли клинику для лечения людей с акне. Любопытный факт. С женой они познакомились в лифте исследовательского университета Филадельфии. Будущая миссис Фултон симулировала сыпь, чтобы попасть к Джеймсу на прием. А когда они расписались, то отправились сразу после ЗАГСа каждый в свою лабораторию работать. Вместе с клиникой пара основала косметическую фирму Vivant Skin Care. Бренд, кстати, существует до сих пор и выпускает самые разные средства для кожи. Стоит довольно дорого, но отзывы в интернете хорошие. Фултон ушел из большой науки в предпринимательство, но не перестал следить за тем, что делают его коллеги. Например, он с радостью встретил публикацию от 1979 года доктора Гэри Пека и его коллег из Национального института здравоохранения в Вашингтоне. Они экспериментировали с системными ретиноидами, то есть с теми формами витамина А, которые принимают внутрь в виде таблеток. В первом исследовании их давали 14 пациентам с тяжелыми кистозными формами акне, которые плохо реагировали на любое другое лечение. Результат – 93% снижение кистозных поражений и резкое снижение производства кожного сала после 4-месячного курса лечения. У 13 из 14 пациентов прыщи полностью прошли. Некоторым, правда, понадобился повторный курс, но через 20 месяцев у всех была стабильная ремиссия. После еще нескольких успешных испытаний в 1982 году FDA одобрила изотретиноин. Вы можете знать его под торговым названием Аккутан. Этот системный, то есть предназначенный для приема внутрь, ретиноид первого поколения до сих пор используется в дерматологии для лечения угрей. А еще розация, сибарея и других заболеваний кожи вплоть до онкологических. Ну а вообще к сегодняшнему дню изобретено уже 4 поколения ретиноидов.
6: Они просто разные. И они работают на разных уровнях. Они разные по эффективности, разные по количеству побочных эффектов. То есть, например, вот то, что называется натуральные ретиноиды, это одно из самых старых поколений ретиноидов, которые используются в дерматологии. К ним относятся и ретинол, и третиноин, и ретиноевая кислота. Вот. А есть синтетические аналоги, которые мы используем только для системного применения. Это этретинат и ацетретин. Это то, что мы используем, например, для лечения псориаза. То есть это немножко, все примерно немножко разные формулы. То есть и как раз вот к этим производным относятся относительно новые препараты адапален и тазаротен, да, которые активно используются для лечения угревой болезни в местной форме. И есть четвертое поколение, которое в Штатах одобрено относительно недавно, насколько я помню, то ли в 19-м, то ли в 20-м году. Это препарат, который называется трифоротен. То есть это топические селективные ретиноиды, которые воздействуют только на состояние кожи, то есть которые не используются системно никогда.
5: Топические ретиноиды воздействуют только местно, там, куда их наносят. Системные препараты принимают внутрь, соответственно, они распределяются по кровотоку и воздействуют на все наши органы и системы. Так что помимо терапевтического действия, они почти всегда имеют побочки. Например, вызывают повышенную чувствительность кожи к солнечному свету, а еще сухость кожи и слизистых, и могут быть токсичны для печени и суставов. Поэтому врачи, прежде чем выписывать системные ретиноиды, всегда взвешивают потенциальные пользу и вред. А еще прикидывают, будет ли человек готов придерживаться лечения.
6: В медицине есть такое понятие, как комплаентность или приверженность к лечению. То есть если, например, человек понимает, что он должен полгода использовать вот это лечение, но все эти полгода он будет ходить с красным облезающим лицом, то скорее большая-большая вероятность, скорее всего, что рано или поздно он скажет, а черт с ним, вообще ничего делать не буду. И иногда нам нужно назначить лечение, которое несколько менее эффективно, но при этом качество жизни пациента во время лечения страдать не будет от этого лечения.
5: Но самое важное, изотретиноин и другие системные ретиноиды тератогенны, то есть вызывают мутации плода. К счастью, выяснилось это на ранних стадиях испытаний.
6: наступление в беременности во время системной терапии ретиноидами, это 100% показание к аборту. То есть это 100% ситуация, как, ну, так называемый форс-мажор. Поэтому во всех странах стандартная рекомендация, когда речь идет о системном назначении ретиноидов, что пациентки обязуются принимать два вида контрацепции. Например, презерватив и коки, оральные контрацептивы. Вот. Или внутриматочная спираль и, опять же, презерватив. Почему? Потому что, к сожалению, ни один вид контрацепции, как известно, не дает 100% гарантии отсутствия наступления беременности. Два вида контрацепции дают.
5: Беременность можно планировать уже спустя месяц после окончания лечения. Окей, лекарства нашлись. Но я обещала вам ответ на еще один вопрос. Почему у некоторых людей есть прыщи, а у других нет? Откуда они берутся? Все просто. Сегодня мы знаем, что акне – это генетическое заболевание. По последним данным, существует минимум 50 участков в геноме человека, которые могут отвечать за прыщи. Воздействуют они на три механизма в работе организма. Кожа у людей с определенным генетическим капиталом может вырабатывать слишком много кожного сала, быть чрезмерно чувствительной к тестостерону или слишком сильно воспаляться в ответ на обычные бактерии кожи, посылать туда слишком много лейкоцитов. У кого-то будет все это вместе, у кого-то только что-то одно, но мы знаем еще одну вещь. Ген может не активироваться, если к этому не располагает среда.
6: Образ жизни однозначно влияет, поэтому считается, что курение, например, является фактором, усугубляющим течение акне.
5: Другие факторы – стресс, экология, неправильный уход за кожей, некоторые лекарства, а еще гормональные перепады. Помните, я говорила, что в подростковом возрасте от акне сильнее страдают мужчины? Так вот, после 30 ситуация меняется. Женщины, у которых истощается резерв яйцеклеток и начинает иначе работать гормональная система, более частые пациенты дерматологов с акне, чем мужчины. И тут их ждет приятный бонус, потому что, помимо прочего, ретиноиды усиливают выработку коллагена, а это помогает бороться с морщинами. Поэтому ретиноиды сегодня активно используют в антивозрастной косметике. И не только в косметике. Системные ретиноиды в малых дозах тоже могут быть эффективны.
6: Проводятся исследования, на самом деле их достаточно много, и косметологи во всем мире сейчас этим развлекаются, ну, так называемый off-label, то есть да, без официальных показаний на то. Есть исследования, которые показывают, что прием еженедельный в малых дозах ретиноидов также положительно влияет и на пигментацию, и на рельеф кожи, и на выработку фибробластов, коллагена и так далее. Но для этого нам все-таки надо взвешивать, опять же, качество жизни и запрос пациента, и настолько ли это системное лечение показано, учитывая, что часто женщины достаточно в молодом возрасте начинают применение ретиноидов для профилактики старения, и, соответственно, в молодом возрасте вероятность наступления беременности всегда есть.
5: Доктор Джеймс Фултон умер в 2013 году. В интернете можно найти множество восторженных некрологов, в которых его хвалят не только за изобретение лекарств от прыщей, но и за то, что он был пионером эстетической пластической хирургии и терапии лазерами. Лазерные процедуры, кстати, сегодня помогают многим пациентам избавиться от шрамов после акне. Клигман умер на 3 года раньше, в 2010-м. В 80-е годы некоторые из заключенных, на которых он проводил эксперименты, подали на него в суд, но иски отклонили из-за истечения срока давности. В 1998 году журналист Ален Хорнблюм выпустил про жестокие эксперименты Клигмана книгу «Акры кожи». Публикация предсказуемо вызвала скандал и в очередной раз заставила задуматься, какой ценой человечеству даются медицинские открытия.
12: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим: «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End-of-Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: В какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это ж так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела. Чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. И я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
2: Ну, тогда, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза, и мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться, и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско-Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско-Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Инелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением доул занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так, то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж. Кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... Люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года. После начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо он сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию, и я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю «про смерть» и «про жизнь». У меня есть инстаграм «доульский», и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из Инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно «я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам». И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающую или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там, к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В Энелда и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся, либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так... В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛД. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствия от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы,
4: да,
2: доступ.
4: Вообще ничего это не интересует. Только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей на самом деле доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими, не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
1: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут. Что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сент-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
2: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
1: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
1: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое, ну, счастье-несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
1: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень, бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
0: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса «Только через мой труп». Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться, в том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: привет, друзья! Вы слушаете новый подкаст «Медузы», и он называется «Кроме звезд». Здесь мы, два заядлых меломана, слегка сумбурно, но от всей души и чистого сердца рассказываем им любимой музыке, которая помогает нам пережить непростые времена. Меня зовут Александр Филимонов, я новостной редактор и иногда музыкальный обозреватель «Медузы».
1: Я Евгений Федоров, иногда музыкант.
0: Всегда музыкант.
1: Да нет, я разные делал вещи в своей жизни. Сейчас я скорее бебиситер и человек, занимающийся своими детьми. Музыкант, участник групп «Текила Джаз», «Зорги», «Оптимистик Оркестра», «Бег насмешек» и еще нескольких проектов как гостевое лицо.
0: Уже много лет мы с Женей переписываемся, пересекаемся на концертах, интервью или в дружеской компании, и неизменно, как два одержимых меломана, радостно делимся друг с другом свежими пластинками, какими-то услышанными песнями, новостями, сплетнями, в общем, всем, что связано с творчеством и звукоизвлечением. После 24 февраля 2022 года музыка надолго смолкла в наших сердцах, но все-таки именно музыка для нас оставалась поддержкой и опорой, которая помогала выживать, верить, надеяться. И в этом подкасте, который мы назвали, как нетрудно догадаться, по одной из песен Жени Федорова, мы решили продолжить наши прежние беседы и посвятить их самым сокровенным для нас записям, рассказам о временах, когда они были созданы. И к каждому эпизоду мы будем собирать плейлист. Там вся музыка, которую мы упоминаем в подкасте, и даже больше, потому что обычно, когда уже нажимают кнопку «Стоп», мы выходим из студии после записи, мы вспоминаем еще миллион песен, про которые забыли сказать, поэтому их добавим в наши плейлисты. Ссылка будет в описании выпуска. Жень, хочется наше музыкальное путешествие начать с того, кого мы действительно любим, знаем. Мне кажется, если спросить Евгения Федорова, какой у него любимый музыкант, то в первый же, наверное, момент может прозвучать имя японского композитора Рюити Сакамото.
1: Да, конечно, прозвучит обязательно.
0: В марте 2023 года он умер в возрасте 71 года. Много лет он боролся с онкологическим заболеванием, но то, как он провел последние годы, как он прошел через всю эту болезнь, вызывает уважение. Это просто пример выдающейся музыкальной жизни. Многие знают Сакамото как кинокомпозитора. Он писал музыку к фильмам Бертолуччи, Брайана де Пальмы. Самый известный его саундтрек — это, пожалуй, фильм «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», где он еще играл одну из главных ролей вместе с, на секундочку, Дэвидом Боуи и еще Такеси Китано. А начинал он в конце 70-х как электронный музыкант в составе японского трио Yellow Magic Orchestra. За время своей карьеры он много экспериментировал, играл совершенно гениальные какие-то фортепианные концерты. Есть ли амплуа, который тебе ближе?
1: Слушай, ну все в разные годы было по-разному, во-первых. Я познакомился с ним, просто прочитав именно пластинки группы Japan. Мы Japan тогда слушали с остервенением просто каким-то в начале 80-х годов. Это была, наверное, самая часто проигрываемая пластинка у нас в доме.
0: И это был альбом Teen Drum, наверное, да?
1: Да.
0: Он там где-то эпизодически в одной, в одном, да, двух, да, треках, да, играл.
1: Ну, как-то просто не заметно, просто видел фамилию, и его роль была в этой группе не ясна, то есть, потому что мы слушали, естественно, мы все были очарованы голосом Дэвида Силвина, вот, всех остальных музыкантов знали так, то есть, ну, Россия – страна такая, Юрий Шевчук и группа ДДТ.
0: Вокалоцентричное слово центричное.
1: Да, Борис Гремчаков и группа «Аквариум».
0: Да.
1: То есть всегда есть как
0: лидер.
1: Кто-то лидер и какие-то люди, которые либо взаимозаменяемы, либо, по крайней мере, их имена знакомы. Но если не все, то не всем, то, ну, в общем, не все знают эти имена.
0: Да, конечно, да. Вот,
1: поэтому
0: случается.
1: Я помню, что как бы был какой-то японец, ну и все, про это думать забыл, просто слушали эту музыку. А это теперь, когда я слушаю, и когда могу сравнить. А к тому моменту вообще не знал о существовании группы Yellow Magic Orchestra. Просто вообще на нашем кругу ее не слушали, и почему-то ее не было. Не доходило или...
0: Ну, потому что вы были панки, вам не интересовала электронная
1: музыка. Да не были
0: панки,
1: мы играли в панк-рокке, в группе, только потому что играть умели только так. А слушали ту музыку совершенно...
0: Все подряд, да?
1: Да, слушали всю музыку, которая попадала в руки, ну, кроме там группы Смоки.
0: Хорошая попса.
1: Может быть. Сейчас я вспомнил, что у Троицкого дома висит отличная картина Копейкина Николая. На ней нарисован Путин с пластинкой. папой Смоки.
0: Тогда нет, все, я разлюбил Смоки.
1: И написано «Достал».
0: Достал, да.
1: В общем, Смоки у нас не было, но зато было все остальное в большом количестве.
0: Как это приезжало?
1: Ну, через друзей кто-то привозил из Москвы. Вот Леша Рыбин,
0: первый гитарист кино.
1: Гитарист кино, да, привозил все время от Троицкого и от Лепницкого что-то из Москвы.
0: А, да, они снабжали,
1: всякие,
0: да.
1: Всякие друзья притаскивали то, что привозили папы, братья и мамы из дальнего плавания, то есть это же морской город, и все да. время моряки ходили туда-сюда, туда-сюда, какие-то финны привозили, но Петербург город портовый. Я думаю, что сравнивать с Москвой нечего, потому что в Москве был другой ресурс, это дипломатический, всевозможные дипломатические дети и дети всяких выездных журналистов, международников и прочих вот этих слуг режима, они, конечно, имели доступ к таким сокровищам. У нас нет, у нас в основном через гостей города и через моряков эти пластинки попадали, вот, и, в общем, была группа Japan, в числе прочих, и это было невероятно, именно ритмические структуры, фигуры баса, вот, и какие-то колдовские диковинные синтезаторы.

0: Это теперь, я вернусь просто к тому, с чего начал, а теперь, когда я уже знаю, как звучит и слышал очень много раз группу Yellow Magic Orchestra, понимаю, что это именно Ричи Сакамото, вот эти странные синтезаторы в том числе и делал.
1: Да.
0: Это звучит до сих пор инопланетно абсолютно.
1: И до сих пор, ну, абсолютно не теряя никакой там актуальности в звуке. Мне кажется, до сих пор оттуда многие черпают вдохновение.
0: Ну, надо сказать, что мода на синтюки вот тех лет вернулась, потому что...
1: Мне казалось, что она уже прошла, но она кажется, не пройдет.
0: Она волнообразно, скачкообразно происходит, потому что смотришь, когда, скажем, идешь или читаешь Ричи Сакамото Gear, да, синтезатора его, который он использовал в тех или иных записях, там их, во-первых, гигантское количество, а во-вторых, это моднейшие сейчас приборы все, то есть за которыми сейчас идет охота.
1: Это же можно все загнать вот в один ноутбук.
0: Можно, да, но они не все так качественно расстроены. То есть те синтезаторы, они расстраиваются, то есть он пока не прогрелся, он звучит так, потом, когда он постоит сутки в студии, погреется, там эти электроны побегают по этим всем транзисторам, начинает звучать чуть-чуть иначе. Ты никогда не сможешь вернуться к одной и той же настройке, потому что пресетов не было.
1: Я как раз вспоминаю то, что ты говоришь, сейчас вспоминаю свою любимую песню группы Japan Ghosts, да, и когда, если ты ее один раз послушаешь, ее просто не воспроизвести уже вот так, как она записана, никогда ее уже не воспроизвести, потому что эти действительно, ты говоришь все правильно, эти синтезаторы, они уже так не настроятся.
0: Там не было пресетов. Пресеты появились уже где-то в 80-е годы, и не помню, кто их первый внедрил, уже когда пошли эти цифровые чипизированные всякие внедрения в аналоговый синтезатор, тогда уже можно было запоминать позиции ручек, скажем, как они были там все устроены.

0: потом, этот вот один период, да, речи, который играл в качестве приглашенного музыканта, уже оказывается известный очень артист в Японии, это вообще так суперзвезда, я тогда этого не знал. А потом нам в руки попала кассета под названием Neo Geo, Neo Geo.
1: Neo Geo, да.
0: По крайней мере, я начал знакомство уже с его собственными большими альбомами, с этой пластинки. Там песня была, которая меня потрясла, эта песня была исполнена эгги-попом.
1: Риски.
0: Риски.
1: Да.
0: Я офигел совершенно. Ну, во-первых, это прекрасная такая поп-песня.
1: Да.
0: С этими синтезаторами, все такое красивое, очень такое, ну, очень-очень японское. И как Рич Сакамото заставил Игги-попа взять и спеть такое. Да. Это было нечто небывалое абсолютно. Как услышать Гребенщикова в хэви-метал-группе. Да это то, наверное, в тот момент Гребенщикова представил всех в хэви-метал-группе легче.
1: Да.
0: По крайней мере, в виде такого панк жест это могло как-то где-то пройти. Вот, а тут вдруг такой неожиданный коллаборатор.

0: тогда это потрясло меня больше всего, помимо красоты музыки, то есть им такой плавный вход через героя, да, понимаешь, ты видишь пластинку, там, о, Игги-поп, как круто, и вдруг слышишь что-то совершенно не то, что ты ожидал.
1: Не в его стиле, да.
0: Вот, и потом оказалось, что на пластинках, на всевозможных, там такое количество людей, которые с ним, иногда даже просто на одну фразу открывают рот, или просто, чтобы что-то начитать, как Далай-Лама, да, например, или как Брайан Уилсон, я не помню, какой пластинки, из Beach Boys, Брайан Уилсон, который мастер вот этого многослойного, красивого, мелодичного, практически хорового пения в роли такого совсем, ну, скорее, бэк-вокалиста. То есть исполняет партию, которую обычно дают бэк-вокалистам, который стоит сзади и какую-то фразочку или две поет. И тут Брайан Уилсон поет вот так вот. Никогда в жизни не подумал, что это он. А это он. И вот такие вещи неожиданные, конечно, всегда потрясали. Вот этот аспект интересовал. Потом появился фильм «Merry Christmas, Mr. Lawrence».
1: Это мой порог входа. Ты знаешь, что я с какого-то момента начал собирать виниловые пластинки, и главный сингл, который я купил, это вот «Forbidden Colors». Я нашел. Кстати говоря, нашел в Петербурге, в магазине на Марата, около любимого твоего музея Арктики.

0: Великая песня. Не знаю, есть ли что-то лучше.
1: Да, эта пластинка тоже у меня осталась в Петербурге, где-то там осталась. Ждет, когда переедет.
0: Ну, в сердце-то она у нас
1: в
0: всегда.
1: Мы, есть, да. Мы ну, в общем, всегда можем. Да, и там уже совершенно все по-другому. И пластинки тогда еще не было, а появилась кассета с фильмом как раз. Вот. И тут мы увидели, как Ричи Сакамото выглядит. Не на фотографии, а просто как живой человек.
0: А там еще и Боуи снимается.
1: Ну, конечно, там и Боуи, и Сакамото, то есть и музыка такая.
0: И потрясающая. Такие Сикитана, и музыка, да, и Сильвин в финале поет.

ну, в общем, это все. И после этого, конечно же, он так вошел прочно в жизнь. Потом я уже открыл для себя более ранние какие-то его работы с Yellow Magic Orchestra. Увидел все эти синтезаторы. Боже мой. Я посмотрел их лайв уже сравнительно недавно. Какой-то, не помню, какого года, 79-го или 80-го. У них батарея вот этих синтезаторов ядерная совершенно, тоже такой предмет культа, да, в последние годы. Модуляры гигантская, просто стена модулярных синтов стоит сзади, и они все работают, все мигают.

фантастическая машина, космический корабль, который управляется с трудом. И люди, которые делают музыку на модулярах сейчас, в основном, как правило, эта музыка такая довольно специфическая, то есть начиная от такого техно и заканчивая таким все равно амбиентом, но так или иначе все циклическое. То есть такое, что из чего вряд ли получается сделать песню в обычном ее понимании. Припевку, плец, хорус, там, коды и так далее, так далее. А у Yellow Magic Orchestra все это было каким-то образом как-то все и работало. То есть там и припевы, и там смена тональности только происходила, и изменение темпа, и смена частей. То есть это невероятно, как все это, видимо, в какой-то момент все выключалось, начинала работать какая-то другая половина синтезаторов. Ну, в общем, это фантастическая работа. Я думаю, она под силу, по крайней мере, в те годы была только японцам.

0: Вот ты правильно говоришь, что это вполне себе как бы песенная группа, но сейчас, когда уже вот, после смерти Сакамото многие музыкальная пресса начинает пересмыслять его творчество, я наткнулся на такую фразу, по-моему, Саймон Реймонс написал, сказал, он его прям назвал родоначальником техно, потому что есть песня «Технополис», да, и вот ты говорил про эти модуляры, да.
1: Конечно, на техно очень много. Другое дело, что они на техно не зациклились. Техно там довольно утилитарная. Да. То есть это, ну, в хорошем смысле, на самом деле. Mm-hmm. То есть она не требует каких-то таких широких развертываний в разную сторону, по крайней мере, в изначальном каком-то своем виде. А там, конечно, элементов техно, причем в чистой воды такого Детройта, там в полный рост. Он не такой просто скупой. Он по-японски расцвечен очень-очень ярко. И по тогдашней глэм-моде, тогда все же было модно, такое вычурное такое... Это же конец 70-х и начало 80-х. Вот эти парики с разного цвета волосы. Ну, в общем, все такое модное, блестючее, очень глиттер. И это в музыке тоже очень слышно. Синтезаторы все эти свистят и булькают все по-разному. Все очень круто.
0: Я назову в качестве примера. Тоже многие журналисты отмечают сольный трек Рюичи Сакамото «Ride in Lagos», который создан еще в то время, когда он играл еще и в Yellow Magic Orchestra. И его называют вехой, после которой начала развиваться электронная музыка, в том числе техно, и в том числе хип-хоп.
1: Ну, видимо, это из-за битов каких-то, которые наверняка их сэмплировали.
0: Сэмплирование, просто. Да.
1: А, ну вот, да, это вот когда пришло сэмплирование, тогда, конечно же, огромное количество проникло в музыке, в

0: эту песню многие просто как раз родоначальники хип-хопа, там типа Африки Бамбата, называли своим источником вдохновения. То есть то, что они еще и ставили их во время своей просто дискотек, когда они только-только начинали сэмплировать, да, они просто играли как диджеи, и просто уже ее ставили на вечеринках, и после этого уже начинали свои экзерсисы.
1: Те годы как раз у них стали уже появляться более какие-то спокойные, амбиентные какие-то штуки, уже не такие насыщенные электроникой, то есть вдруг он стал выпускать чуть попозже, правда, по-моему, уже в нулевых, просто уже фортепианные пластинки.
0: Да, это в нулевые началось, конечно. Да.
1: У меня была подруга, она, к сожалению, умерла не так давно, она жила очень многие годы в Токио, и она, узнав о моей любви к Сакамото, стала мне возить оттуда релизы один за другим.
0: Ух, а их же тонны просто.
1: Их тонны, и таким образом, я думаю, что что касается физических носителей Рюичи Сакамото, в России я самый главный. Ну, по крайней мере, на CD, на компакт-дисках у меня такое количество его, просто у меня половина библиотеки — это Сакамото. И в какой-то момент я даже попросил ее перестать это делать, потому что она привозила бесконечное переиздание, компиляции из переизданий, переизданий.
0: Но это зачастую не просто компиляции. Там вот как раз возвращаясь к разговору про эти фортепианные концерты, которые он начал записывать в нулевые, он, конечно, там было много вариаций уже сыгранного. Он снова играл и «Merry Christmas, Mr. Lawrence», но это не наскучивает ни разу.
1: Не наскучивает. Тут-то я нашел в нем родственную душу окончательно. Дело в том, что мама нас воспитывала на DBC. DBC или Сенсанс у нас дома звучали постоянно. Я был уже таким панком с тремя сережками. Я приходил к маме и сказал: «Мама, сыграй «Лунный свет». Мама садится за фортепиано и играет с «Клэр де Лун». И потом, когда я услышал первые вот эти, для меня первые работы Сакамото фортепианные, я думаю: боже, это же Клод Дебюсси. Ну, по настроению, по умению передать атмосферу и именно как вот эти импрессионистские какие-то штуки, вот они мне гораздо более близки, нежели синтезаторные его всякие эксперименты, которых гигантское количество.
0: Слушай, я просто вот сейчас тупо подглядел в Википедии. Сакамото ровно называет одним из главных источников вдохновения Дебюсси.
1: И он говорит, что слышно.
0: Да, и он называет его, вот буквально он его характеризовал как дверь в музыку 20 века.
1: Вот так. Музыка, да. Я вижу, что там не только DBC плюс к этому, а там огромное количество русского влияния, не секрет, всегда был, и в Советском Союзе это всячески муссировали, и по телеку показывали каких-нибудь японских тетушек, поющих в хоре, скажем, какие-нибудь подмосковные вечера. И все время говорили: вот смотрите, в Японии очень популярна русская музыка. Впоследствии это казалось действительно так. То есть
0: японская... В Японии вся музыка популярна, Big in Japan.
1: Ну, знаешь, японцы каждый стиль доводят до предела.
0: Да, это
1: правда. То есть, если хэви-метал, то это такой хэви-метал, а если это хардкор, то это такой японский хардкорище, что никакому парню из Детройта это не слышно, не получится такое. Вот как раз русская романтическая традиция в японском таком гипер... То есть, она дистиллированная практически такая выжимка из всей русской романтической традиции и в смеси с Дебюсси и так далее. То есть, это вот какой-то его стиль создает. И главное, что это работа с пространством, что он всегда вот дает этой мелодии, этой ширине, а ширина — это как раз она такая, дающая вот эти визуальные какие-то пейзажи у тебя сразу рождающие у тебя в голове. Не случайно он стал таким крутым мастером саундтреков, потому что музыка очень классно ложится в кино, потому что дает изображению поместиться между нотами. Эта музыка не мешает экранному изображению, и наоборот, они друг другу ничего не крадут. И потом вот его школа, вот фортепиано, она очень напоминает мне другого моего героя, Билла Эванса, гениального джазового композитора, музыканта и пианиста, в первую очередь. Такая очень деликатная, очень такая софт, которая, к сожалению, потом была очень многими подхвачена, и просто из нее сделали такой вид такого ресторанного, фортепианного, около джазового музицирования. Но сам Билл Эванс в этом совершенно не виноват. И как раз вот это влияние, я не знаю, где-то кому-то про это пишет или нет, я не знаю, но вот то, что они чем-то похожи, вот именно вот этим мягким своим подходом, совершенно очевидно.

Прежде чем мы поговорим про саундтреки, я хотел бы еще остановиться на паре своих любимых его произведений, тоже из 80-х. Я, конечно, как такой же большой фанат Сильвиана, как и ты, очень люблю, помимо Forbidden Cows, они выпускали еще совместный сингл Bamboo Music, Bamboo Houses. Mm-hmm. По-моему, совершенно такая тоже гениальная, нью-вейвовая, очень прекрасная история. Она такая очень мимолетная, но красивая.

Я тоже купил себе сингл 12-дюймовку, а потом даже нашел еще переиздание, которое выпускали для какого-то несколько лет назад Record Store Day. Да, есть такой праздник, ты знаешь, специально, да. И вот выпускали уже 7-дюймовку. Тоже купил, прям потому что настолько люблю. И еще потом они разумеется, сотрудничали очень часто уже и после, и во время Japan, и когда сольное творчество Сильвиана, Сакамото играл на многих его альбомах. Но вот есть как такие парные синглы, и еще я очень хотел бы выделить World Citizens. Два трека, один такой электронный, другой совершенно попсовый такой поп-рок, но оба абсолютно великолепные, прекрасные.

0: Хорошо, давай про саундтреки. Что ты любишь у Сакамото в первую очередь?
1: В первую очередь мы уже сказали.
0: Да.
1: Это, ну, все без исключения, это самый, наверное, звучащий. Я думаю, если наберем самую чаще всего исполняемая песня Сакамото, наверняка это будет Forbidden Colors.
0: Да.
1: Или просто заглавная
0: тема. Заглавная просто Merry Christmas.
1: Слушай, мне нравятся все. Мне даже нравятся очень странные «Дикие пальмы».
0: Это что такое?
1: Такой сериал был. Очень странный такой, очень 80-нический, калифорнийский нуар, если такое возможно.

0: нравится очень много. Но больше всего, мне кажется, все-таки «Sheltering Sky». Бертолуччевское кино.
1: Вот. Недавно пересмотрел
0: там,
1: как раз.
0: Там как раз мелодии, они вот как раз баланс между мелодией, воздухом, который наставляет для фильма, а фильм же, если ты помнишь, с какими просторами, то есть бескрайняя эта пустыня, и он умудряется даже вот в такой разряженной атмосфере создавать невероятного накала эмоциональные всплески. Это довольно сложно, на самом деле. Не хуже, чем у Энни Морриконе в лучшие годы.

0: Я вспомнил фразу, когда вот они вместе снимались с Боуи в «Merry Christmas, Mr. Lawrence». Помимо того, что как бы он актер, он еще заявлен как автор саундтрека. И он рассказывал потом, много лет спустя, что он хотел, но стеснялся попросить Боуи, чтобы он помог ему с саундтреком, представляешь? Он сказал, что, ну, я думал, что он настолько поглощен ролью, да, как бы актерским мастерством, да, погрузился в роль, что как бы не хотел его отвлекать на его музыкальную историю. Но при этом, по-моему, все гениально и без Боуи.
1: Там, а само по себе, саундтреки не часто живут отдельно от фильмов. Бывает так, что ты слушаешь музыку в кино, и она тебя завораживает очень круто, а потом слушаешь отдельно, и как-то она уже не работает.
0: Да.
1: И когда ты фильм забыл, уже отошел от него, как бы не то чтобы разлюбил, но ушел на другой план, ты саундтрек тоже забросил.
0: Да.
1: А тут они живут без всякой...
0: То есть ты...
1: Не каждый из них живет своей жизнью, но вот «Sheltering Sky», да.

0: Его лучший саундтрек — это, собственно, фильм о нем самом. Это фильм «Кода», документальный, я его видел в фестивале.
1: Я себя отложил, но не успел посмотреть еще.
0: Где, собственно, показана его кухня довольно подробно, и она очень скупа. Это чистый дзен, как раз этот период вот последнего года, когда он уже боролся с раком. Показана его нью-йоркская студия в квартире. Там чистый минимал, там стоит один синтезатор, пятый Profit, там стоит фортепиано, гитара Fender Stratocaster, компьютер и несколько микрофонов и всякие штучки, тарелочки какие-то, трещоточки, которые он сэмплирует и записывает, и делает из них странные всякие звуки. Человек пришел к абсолютному минимуму такому, в отличие от той горы синтезаторов, здесь только один стоит Profit.
1: Ты абсолютно правильно говоришь, что есть такие саундтреки, ну, в хорошем смысле, утилитарные, да, которые, если ты вот уберешь картинку, то и музыка как бы пропадет. Мне кажется, Сакамото это абсолютно не работает, и даже если ты не знаешь фильм, то саундтрек отлично работает, он сам по себе уже выглядит как законченное произведение искусства, как не приложение к картинке, а уже прям вот...
0: Дело в том, что Сакамото, по-моему, отлично научился понимать, не уверен, что это сразу произошло, да у всех все не сразу происходит, это нормально, что нужно давать фильму тишины максимально много, насколько это возможно, вот пока вот точно не нужна музыка, вот совсем точно, то есть лучше не извлекать вообще ни одной ноты. Это всегда работает. Я почему привел в пример фильм «Кода». Он состоит из тишины в основном. Там звучит его музыка, но звучит либо когда он сам ее исполняет, и этого вполне достаточно, либо какие-то очень такие совсем фрагментарные какие-то штуки, и при этом смотрится как офигенное музыкальное сопровождение к фильму про, собственно, автора. Научиться вот жить в тишине и использовать тишину — это самое сложное в саундтреках. К сожалению, в последние годы музыкой кроет вообще все кино, там смотришь прекрасный, по-моему, вот, который сейчас вышел, этот Mission Impossible, мне очень понравился. Но там, по-моему, она не останавливается. Там всю дорогу там вот этот лепит.
1: Понятно. Я от себя назову то, что меня, помимо, разумеется, мистера Лоуренса, то, что меня вдохновило из саундтреков. Был такой фильм на середине нулевых, 2006, по-моему, год, «Вавилон» назывался. Там, где играл Брэд Питт и Кейт Бланшетт. Там такой сложный, завороченный сюжет, когда одно событие рождает цепочку других событий по всему миру. И там вот муж с женой, Брэд Питт с Кейт Бланшетт, они ехали в автобусе по Афганистану, и у них сложный период в жизни, а где-то там в миле от них, они едут по серпантину, где-то в миле от них на горе стоит мальчик, афганец, и просто играется с оружием, которое ему дали талибы там местные. И он случайно выстреливает, и пуля попадает в автобус и прямо в плечо Кейт Бланшетт. Она ранена, и, разумеется, они граждане США, и, разумеется, там начинается мировой скандал. И эта цепочка событий, которая заворачивает, потом действие перемещается в Токио, еще куда-то, в Мексику, и все эти события, оказывается, между собой взаимосвязаны. Это такая очень красивая, просто красивый такой экзистенциальный фильм. И в финале там звучит трек, который называется «Биби но Аозар». Написано еще Сакамото где-то в... это была даже песня. Она вполне себе поп-песня в 90-е годы. У него там был период, когда он делал какие-то модные такие поп-пластинки.
0: Ну, вот как, да, как с...
1: Как с гип-попом, да. Да, только там звук 90-х. И она там абсолютно, ну, такая довольно проходная. Ну, трек и трек. Я, то есть, даже не ощутил, что это потом уже переиграно. А здесь он играет только под фортепиано. И это финальные титры и просто мурашки.

0: финальные годы жизни Сакамото, мне кажется, вышло несколько совершенно каких-то выдающихся вещей.
1: Ну, вот Async, да,
0: Async,
1: да. Потрясающая пластинка абсолютно. И с не менее крутой компиляцией с ремейками потом.
0: Вот, да, я хотел ее отдельно отметить, потому что туда пришло много всевозможных модных электронщиков, там, Арка, Лопатин, вот, который One Point Tricks, не, вот это, да?
1: Да, и он сделал круче всех, кстати.
0: Я его и хотел отметить, Андата, это просто там... Да. У него там такой Тарковский.
1: Там Андат он переандатил просто. Это, то есть 100%. Андат сама по себе звучала круто. Если ты вот в фильме «Кода» как раз он вышел немножко пораньше, и там как раз нам показывают процесс создания этой мелодии. Там Сакамото много говорит, довольно много говорит о Бахе, что вот я сейчас хочу создать свой хорал. То есть он сидит на фортепиано и наигрывает эту мелодию, которая потом стала называться «Андата». Вот, потом мы ее услышали на альбоме «Async», а затем вышел «Async» ремейки, где Лопатин сделал потрясающую абсолютно переработку, максимально деликатную с одной точки зрения. С другой стороны, он развил ее до каких-то действительно там, как Эдуард Артемьев, да, какой-то такой.
0: Да.

0: Последний альбом, который вышел, который называется «12», и он уже было известно, что он борется, и это, видимо, финальная стадия, и там он даже песни не имеют названий, композиции.
1: Там какие-то номера, по-моему,
0: номера, даты, когда было сыграно.

0: Ну вот, кстати, по поводу последнего, в этом году вышел сборник, который написано, что это альбом, который составлял Иньерриту, Алехандро Гонсалес
1: Иньерриту. Да. Собственно, он как раз режиссер фильма «Вавилон», про который я говорил.
0: Да, и вот, и это удивительным образом сделанный
1: такой сборник, компиляция. Да. Да.
0: Даже я нашел для себя пару, может быть, незнакомых вещей, которых я не слышал, либо когда-то я просто их пропустил и не зацепился за них.
1: По-моему, не только он делал, несколько было таких сборников, да, правда. Еще бы я выделил, конечно, трибют, который вышел тоже в конце 22-го, записала тоже целая группа музыкантов, которая называется To the Moon and Back. Получилась, по-моему, тоже очень достойная работа. Отдельно важно, видимо, было уже у всех всем понятное ощущение вот приближающегося чего-то такого неизбежного, что для этого сборника даже прервал молчание Дэвид Сильвиан. Он взял его одну из поздних инструментальных работ и написал на нее текст и спел. А он уже, как мы знаем, просто отошел давно от дел, но ради друга

0: А еще Юрич Скамото как-то пришел ко мне в комментарии в Фейсбуке.
1: Бог!
0: Я просто банально, как делают все, в день его рождения я выложил фотку, вот эти знаменитые фотографии, объятия Сакамото и Боуи, где мы видели затылок Боуи, да, и лицо потрясенного Сакамото из фильма «Мэри Кристмас, Мистер Лоренс», и просто написал «Happy birthday, мистер Сакамото», и все. Ну, там какое-то количество лайков, там кто-то комментирует, и вдруг я вижу с его личной странички «Thank you».
2: Потрясающе.
0: Причем это его личная страничка стопроцентная.
2: А вы никогда не пересекались? Никак?
0: Мы никогда не пересекались. Я был уверен, что это произойдет. Почему-то я был убежден в этом, что вот рано или поздно. Было несколько вариантов, когда я мог поехать на концерт в Токио, как раз благодаря той подруге моей. Но это не получилось. Я все пытался поймать вот какие-то последние его. Но они были настолько уже редкими, его последние какие-то появления публичные. Конечно, не получилось.
2: Надо выделить отдельно. Выходил еще... У него есть вот такая серия, когда Сакамото playing the piano, да, и вот последний концерт называется Sakamoto Playing the Piano 2022. Он выложен на Ютубе. Он сидит просто в студии канала NHK и просто играет на фортепиано. Там есть очень трогательное как бы вступление перед такой как бы месседж называется перед концертом. Он говорит очень буднично, спокойно. Ну, вы знаете, что я уже 10 лет борюсь с раком, и я не могу давать концерты, мне тяжело. Но я хотел бы вам сыграть. Сейчас я буду по одной песне записывать, да, потому что мне тяжело сыграть целый концерт 90 минут. Но я сыграю по одной песне, а потом мы смонтируем, как будто это концерт. И вот вам так покажем. И это настолько как бы трогательно и как бы в своей честности абсолютной. И потом он садится, играет все свои лучшие вещи и... Конечно, слезы наворачиваются просто в этот момент.

0: еще, как ты знаешь, он составил прекрасный саундтрек для своих похорон.
1: Да, есть целый плейлист на funeral playlist от Рюити Сакамото. Там очень много я его слушал, по-моему, целый день без остановки.
0: Сейчас давай посмотрим, кто там у нас есть. Ну, Альва Нотто, понятно.
1: Это его тот друг, с которым они записали очень много пластинок.
0: Да, вот да. Отличные пластинки, такой шумовых дел мастер, очень классный.
1: Это тоже нулевые, да.
0: Жорж Делерю.
1: Да.
0: Французский композитор кино преимущественно очень известен. Эннио Морриконе, конечно же.
1: Угу.
0: Габриэль Форе, пожалуйста. Эрик Сати. Клод Дебюсси. Ага, ты же говорил. Клод Дебюсси в очень большом количестве.
1: Ты абсолютно угадал, да.
0: Надо же. Доминик Скарлатти, Иоганн Себастьян Бах, Гендель, Нина Рота, Марис Равель, Билл Эванс, кстати, вот, говорил,
1: Билл Эванс Трио. Как ты все, оказывается, тонко слышишь.
0: Это слышно. Это слышно, просто если любить Билл Эванс, то ты слышишь кому-то и думаешь, знаю, откуда ноги растут. Себастьян Бах, Нина Рота, Дэвид Силвин.
1: Очень красивый и печальный плейлист, но тоже какой... Не знаю, красивый ход, да, взять и, пожалуйста, дорогие друзья, вот вам, не печальтесь, а послушайте вот эту такую музыку. В Нью-Йорке еще выходил, не знаю, им ли инициированный концерт, но, в общем, голограмма прям с Сакамото, люди приходили, надевали очки, слушали его музыку, и там им показывался он сидящим за фортепиано. Не знаю, насколько это было ли им одобрено или нет.
0: Я помню, что я купил в свое время модель телефона Nokia, только из-за того, что там был рингтон написан.
1: Да, Nokia ему заказала, это правда. Класс! Смотри, как даже в бытовых каких-то вещах.
0: Ну, я повелся на рекламу.
1: Вы слушали «Кроме звезд». Подкаст «Медузы» о музыке, которая помогает нам держаться в эти беспросветные времена. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии. Мы есть на всех основных платформах и, конечно, на сайте и в приложении «Медузы». Это, кстати, самый надежный способ нас слушать и читать. Обязательно загляните в описание эпизода, там есть ссылка на плейлист, в котором мы собираем всю музыку, про которую говорили вам только что. И до встречи через неделю.

Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

0: ясный свет.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

волшебное сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жалких речей с подоплекой, без глума над недоверием.

И революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, подплывет.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Копенгаген, ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. И действие этого эпизода начнется около 100 лет назад в Лондоне. Я буду говорить о том, что сегодня нам кажется совершенно неприемлемым. Впрочем, это и тогда казалось неприемлемым просто по другим причинам. Обнаженное женское тело на сцене для еще довольно пуританской Англии было неприличным просто потому, что оно было обнаженным. Сегодня ассоциация первого порядка у прогрессивных зрителей скорее объективация и эксплуатация женщины. В обоих случаях возникает критерий моральной оценки. И это повод поговорить об изменении морали и готовности ее формализовать, может быть, даже возвести в ранг закона. Это повод поговорить о том, в какой мере моральная оценка применима к происходящему на сцене. И тут я не могу не напомнить о вышедшем в прошлом сезоне «Закати сцену» мини-сериале про оперетту. Там, в частности, шла речь о том, как появление на узкой сцене женщины, которая была не пассивным объектом соблазнения, а сама решала, кого и как она может соблазнить, стала предметом ожесточенной дискуссии в тогдашней прессе и не только об оперете, а о театре в целом. Тогда подчеркнутая эротизация позволила женщине на сцене приобрести агентность. 70 лет спустя в Британии происходил прямо противоположный процесс. Но случай театра Windmill куда больше и сложнее, чем история про объективацию обнаженного женского тела, потому что в нем есть и другие обстоятельства. Это цензура и война.

1919 году Лора Хендерсон осталась совсем одна, когда умер ее муж. Ее сын погиб на Первой мировой. Горе и одиночество Лоры Хендерсон скрашивало наследство. Большая сумма – 83 тысячи фунтов стерлингов. Это больше, чем 3,5 миллиона фунтов в пересчете на нынешние деньги. Хендерсон стала известна как эксцентричная светская дама, но постепенно ей надоело тратить деньги на пустяки. И она решила обзавестись театром. В 1930 году, ей было почти 70 лет, она купила здание кинотеатра «Пале де Люкс», чтобы переделать его в небольшой двухъярусный театр на 320 мест. Новый театр, он назывался «Windmill»,

0: Открылся в июне 31 года. Премьерой пьесы популярного в те годы британского драматурга Майкла Беринджера это был детектив «Дознание». Но даже с популярными пьесами прибыли новый театр не приносил, и Хендерсон снова стала показывать там кино. Почему так получилось? Классическое сочетание места и времени. Театр «Windmill» был так назван, потому что был расположен на небольшой Great Windmill Street. Если выйти из метро Piccadilly Circus и пойти по Шефтсбери Авеню, второй поворот налево – это как раз Great Windmill Street. Это лондонский район, который называется West End. Район, название которого стало метонимически обозначать лондонский коммерческий театр. Точно так же, когда мы говорим «Бродвей», мы имеем в виду нью-йоркские мюзиклы, нью-йоркскую версию коммерческого театра. West End и 100 с лишним лет назад и сейчас – место, где сосредоточено большинство важнейших лондонских театров. Их около 40. Эти театры показывают и мюзиклы, и современную драму. Здесь расположен, например, старейший лондонский театр, Королевский театр Drury Lane, или просто Drury Lane. Он создан еще в 1662 году. Здесь же, в Вест-Энде, например, работает театр Сент-Мартинс, постановка которого побила все рекорды сценического долголетия. Мышеловка Агаты Кристи идет на его сцене с 1952 года. Уэст-Энд сегодня в значительной степени туристическое развлечение. Чтобы понять масштаб интереса к Уэст-Энду, достаточно сказать, что 2 года назад в 40 театрах Уэст-Энда побывало больше 17 миллионов зрителей. Но в начале 30-х в Лондоне, только приходившем себя после экономического кризиса, предложение превосходило спрос. Даже варьете было на последнем издыхании. Зрителей было мало. Неработающих артистов было гораздо больше, чем трудоустроенных. Лора Хендерсон пришла на этот рынок с не самым конкурентоспособным, как бы мы сказали сейчас, продуктом. К тому же зал на 300 мест считался по вестэндским меркам маленьким и элементарно не отбивал расходы. Но миссис Хендерсон все же хотела, чтобы у нее был театр, развлекательный театр, варьете. Для нее это был важный выбор и очень важный личный опыт. Через пару лет она написала в программке «Windmill».
1: Довольно забавно, что у меня есть варьете. И я расскажу вам, почему. До замужества меня вообще не пускали в театр. Поэтому я не имела ни малейшего представления о том, что это такое. Мой муж, обожавший бурлеск, взял меня в качестве первой попытки в Gaiety Theatre. Я, как и большинство девушек того времени, была приучена относиться к ногам как к чему-то, что можно встретить в ванной, но никак не в другом месте. И свой ужас перед ногами на сцене, их рядами и рядами, я никогда не забуду. Правда, они были в чулках, но это, несомненно, были ноги. Я испытала шок всей жизни. Мое театральное образование проходило в различных мюзик-холлах, при условии, что я оставалась за занавесом в ложе, и меня никогда не видели. В те времена считалось ужасно неприличным, чтобы замужнюю женщину видели в мюзик-холле. И, думаю, моя мать скончалась бы, если б я ей призналась, до каких глубин опустилась ее прекрасно воспитанная дочь. В те времена варьете процветало, но я никогда не получала от него удовольствия, поскольку в них выступали парочка блестящих звезд, а остальные труппы обычно были плачевны. В моей нынешней компании все звезды, и мне никогда не бывает скучно. Разве это не прекрасно? И знаете, у меня никогда не было артистов, которые не были бы британцами. Я сама британка до мозга костей и слишком патриотична, чтобы британский талант заменили иностранным, каким бы восхитительным он ни был, несомненно. Я радуюсь, думая о том, как много талантов в Англии и какая я счастливая женщина, что в моем крошечном театре работает 130 человек. Меня воодушевляет тот интерес, который все проявили к моему приключению.
0: Но это было написано уже после того, как на помощь к миссис Хендерсон пришел Ван Дамм. Вивиан Ван Дамм, потомок переселившихся в Англию голландских евреев и бывший автомеханик, был театральным менеджером, и у него была масса идей. Он предложил Лори Хендерсон концепцию безостановочного водевиля. Это варьете из 18 номеров под названием «Ревю де Виль» начиналось в 2:30 дня и заканчивалось в 11 вечера.

Ревью Девиль стартовала в феврале 1932 года, и эта нон-стоп-ревью оставалась на сцене театра Windmill 32 года. Правда, с одним существенным изменением, о котором мы совсем скоро будем говорить. Сначала новая программа театра была принята, в общем, благосклонно. Через несколько дней после премьеры, в феврале 1932 года, 4 февраля 1932 года, газета «The Times» писала: «Вчера вечером театр Windmill перешел от звукового кино к варьете и ревью. Они будут начинаться каждый день вскоре после обеда и продолжаться до ужина. Миссис Лора Хендерсон надеется таким образом дать работу британским артистам и положить британские карманы деньги, которые иначе ушли бы в Голливуд. Это достойное предприятие, и вчера вечером зрители от души аплодировали его галантности. Но у него было бы больше шанса на успех, если бы имеющийся материал был взят в руки продюсером с идеями. Он мог бы сделать ревью скорее остроумное, чем зрелищное. Или попытаться создать программу варьете с собственным характером. Сейчас развлечение зависит от трюков, а не от идей. От трюков и от танцующих девушек. Девушки достигают некоторых красивых эффектов, но сцена слишком мала для такого рода зрелищ». «Таймс» была права. Первой версии «Ревью де Виль» оказалось не очень много шансов на успех. Усилий Ван Дамма было недостаточно, чтобы вывести театр в плюс. Переименование или удлинение программы, но по сути дела Windmill не делала ничего нового. Это по-прежнему было просто очередное театральное ревью. И тогда Ван Дамм предложил совершенно революционную для британского театра идею – раздеть актрис и показать на сцене обнаженное женское тело. Ведь не случайно Windmill, ветряная мельница, назывался так похоже на парижское кабаре «Мулен Руж» – «Красная мельница». Британская театральная цензура строго защищала нравственных зрителей. Поэтому воплотить идею Ван Дамма было сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для того, чтобы на сцене появилась обнаженная или полуобнаженная актриса, нужно было разрешение лорда камергера, по-английски называется «Лорд Чемберлен». Эта должность появилась в конце XIV века. Лорд камергер фактически министр двора, высший сановник, который назначается королем. Лорд камергер отвечает за протокол, государственные визиты, церемонии, садовые вечеринки, королевские свадьбы и похороны. В его ведении находятся придворные священники и врачи, смотрители картин, произведений искусства, королевский библиотекарь, поэт-лауреат, музыкальный мастер, а также хранитель королевских лебедей. Но так получилось, что на протяжении 230 лет лорд камергер был главным театральным цензором Великобритании. Почему так вышло? У этого странного, как кажется, явления была своя логика. И чтобы ее понять, нам нужно вернуться в более давнюю историю, еще во времена Шекспира, и мы это сделаем, но в одном из следующих эпизодов. Английская театральная цензура – такой значительный и увлекательный сюжет, что о нем стоит говорить отдельно. А мы пока останемся в середине 30-х годов 20 века.

0: По истории театра Виндовилл написано много книг и сняты фильмы. Уже в 1945-м вышел голливудский фильм «Сегодня вечером и каждый вечер» с Ритой Хейворт. Но сейчас куда более известнее лента Стивена Фрирза «Миссис Хендерсон представляет» 2005 года. В нем Лора Хендерсон уговаривает лорда Кромера, тогдашнего лорда Камергера, разрешить новое шоу «За великолепным обедом в парке». В очень обаятельном фильме Фрирза, где миссис Хендерсон играет великая Джуди Денч, а Вивиана Ван Дамма Боб Хоскинс, далеко не все исторически точно.
1: And what about the foliage?
2: Foliage?
1: The Midlands.
2: Well, you needn't worry. The disputed area will be barely visible. And anyway, we'll have a barber.
0: Но, так или иначе, лорд Камергер был вынужден разрешить принципиально новый тип представления. Потому что Хендерсон и Ван Дам нашли юридическую уловку. Поскольку цензура признавала морально приемлемыми обнаженные статуи, театр представлял своих обнаженных актрис в неподвижных позах, как будто живые статуи или то, что называется табло виван, живые картины. Все, что по этому поводу мог сказать лорд Камергер, если они будут двигаться, то это будет признано неприличным. Ван Дам создал серию обнаженных живых картин. Как правило, полураздетые актрисы собирались на сцене при опущенном занавесе, то есть вне поля зрения зрителей, а затем принимали позы перед поднятием занавеса и сохраняли эти позы, оставаясь совершенно неподвижными, пока занавес снова не опускался. Или же череда полуобнаженных исполнительниц стояла в кулисах на тележках, а на сцену из кулис вывозил полностью одетый сценический помощник. Иногда на сцене появлялась полураздетая актриса, держащаяся за вращающийся канат. Поскольку двигался канат, а не женщина, цензура разрешила и это, хотя тело актрисы было показано в движении. Позже появился один из самых знаменитых номеров Виндмилл – танец вееров. Обнаженное тело танцовщицы было скрыто веерами, которые держали она сама и четыре других актрисы. В конце номера танцовщица замирала, а ее сопровождающие убирали веера, чтобы обнажить ее тело. Это длилось несколько секунд. Актрисы превращались в эротическую картинку, в пинап. Мужская аудитория была в восторге. К обновленной версии «Ревю де Виль» пришел огромный коммерческий успех. Конечно, Виндмилл немедленно обвинили в вульгарности. Ван Дам и Хендерсон отбивались как могли. В рассылках театра и газетах они продолжали говорить о том, что это искусство, что актрисы защищены от всяческих домогательств, а лорд Камергер не допустил бы никаких непристойностей. И вообще, пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.

0: И был бы рассказ о театре Юнмил исключительно рассказом о том, как цензура была побеждена ради объективации женского тела, но тут началась война. В отличие от всех остальных лондонских театров, Windmill работал на протяжении всей Второй мировой войны, даже в разгар Блица, за исключением принудительного закрытия, которое коснулось всех лондонских театров на 13 дней с 4 по 16 сентября в 1939 году. Именно тогда появился знаменитый девиз театра «Мы никогда не закрывались» – «We never closed». Конечно, лондонские остряки немедленно переделали его в «Мы никогда не одевались» – «We never closed». По мнению Ван Дамма, Windmill должен был стать единственным местом в Лондоне, где никогда не гаснет свет, несмотря ни на что, несмотря на бомбардировки, несмотря на то состояние, в котором была вся Великобритания в первые годы войны. Ван Дамм, не отменяя представлений, милитаризировал персонал Windmill, и актеры, актрисы и все сотрудники театра были поставлены на вахту наблюдать за бомбами, тушить пожары. Снаружи театра укрепили мешками с песком. Большая часть труппы переехала жить в театр. И для того, чтобы давать больше шоу, ну и также в целях безопасности, для этого был оборудован аварийный бункер. Туда во время Блица, 8 месяцев самых сильных атак Люфтваффе, 7 сентября 1940 по 11 мая 1941 года, перебрались и труппа, и службы. Здание пострадало от нескольких бомбардировок и была очень сильно повреждена стена в зрительном зале. Программа шоу была изменена. В них включили тематические номера и театральные постановки военного времени, созданные прямо тогда же. Около 500 бесплатных билетов в неделю выдавались солдатам. И вскоре аудитория театра стала меняться. Зрителями «Вюдевиль» стали британские военнослужащие и союзники. По воскресеньям «Windmill Girls» отправлялись на военные базы, выступали в самолетных ангарах, учебных классах, столовых, на импровизированных сценах, освещенных фарами армейских грузовиков, и один раз даже на подводной лодке.
1: Old Roland and town is falling down.

0: Постановочные фотографии повседневной жизни актрис в новых подземных общежитиях, конечно же, стали достоянием общественности. Windmill Girls стали своего рода средством внутренней пропаганды, давая Британии столь необходимое напоминание о том, что жизнь продолжается. Одна из актрис театра, Джилл Миллард Шапиро, позже писала.
1: Когда в 1942 году 17-летняя Пегги Мартин вошла в дверь лондонского театра Windmill и прошла прослушивание импресарио Вивиана Ван Дамма, она и представить себе не могла, что войдет в историю как участница военных действий. Но эта маленькая труппа девушек из Windmill с жестяными шляпами наготове сделала для боевого духа не меньше, чем Вера Лин. Они тоже были возлюбленными армии, отвечали на письма военнослужащих, отправленных в дальние части по всему миру, подписывали фотографии у дверей сцены, несмотря на постоянно присутствующую угрозу очередного налета. Молодые люди в военной форме так далеко от дома, мальчики, не знавшие, будут ли они живы на следующий день, прикрепляли фотографии Windmill Girls на стены казарм и мечтательно смотрели на них ночь за ночью.
0: Фривольность стала символом несгибаемости и витальности, обнажение на сцене – актом патриотизма. Вот что говорит о роли театра Windmill во время войны Джуди Денч, игравшая миссис Хендерсон в фильме Стивена Фрирза.
2: Well, I love it. I love this story because it is shown about the courage that they showed.
1: Обожаю эту историю, потому что она показывает ту смелость, которую они проявляли. Все в Англии знали, понимаете, театр Windmill. Он никогда не закрывался. Все это знали. Но когда ты слышишь саму историю, я видела фрагменты старых новостей, старые записи, как они все оставались в театре и продолжали работать во время блица. И все эти выступления шли, несмотря ни на что. Извините, это невероятно храбро. И здорово, что мы рассказываем эту историю.
3: Я думаю, что в людях, ищущих безопасности, чтобы избежать суровой реальности, тоже есть что-то невинное. Согласны?
1: Я полностью. Все, чтобы отвлечься от того, что с ними происходило. Они возвращались в отпуск, не знаю, на сколько, на 2-3 недели, может, и меньше. И мне кажется, это крайне важно, иметь что-то, что может хоть ненадолго отвлечь от происходящего.

0: Миссис Хендерсон умерла в 44 году и завещала театр Вивиану Ван Дамму, который еще через 15 лет приобрел право собственности на здание. Это было в 59 году, через год он сам умер, и руководство театром перешло к его дочери Шейле, профессиональной автогонщице. Отец научил ее водить, когда Шейла была еще подростком. Во время войны она была армейским шофером. Наверное, можно было бы сказать, армейской шоферкой. Шейла Ван Дамм закрыла Виндмилл в 1964 году. Настали новые времена, и у театра не было ни одного шанса. Сохо, Вест-Энд, стал центром стриптиза в Лондоне, и каждый вечер более тысячи девушек раздевались перед тысячами вуайеристов. Шейла Ван Дамм объявила прессе.
1: «Из-за новых веяний, стриптиз-клубов и сексуальных фильмов мы стали слишком респектабельными для разочарованных стариков. Мы разочарованная нация. В нашей аудитории было много разочарованных джентльменов. Я предпочитаю называть их так, а не грязными старикашками, каковыми они были на самом деле».
0: Виндмилл, как позже писала Шейла Ван Дамм в своих мемуарах «Мы никогда не закрывались», не был тем притоном бездравственности, каким его представляли посторонние.
1: «Наш танец с веерами был таким шедевром синхронизации, что его можно было исполнить на церковном празднике. Едва ли это вызвало бы смущение».
0: Актрисы Виндмилл, многие из которых стали знаменитостями, продолжают собираться на реюнион, пишут друг по другу трогательные некрологи. И если звезда оперетта Офенбаха Гортензия Шнайдер наотрез отказалась делиться воспоминаниями с внуком Офенбаха, то Windmill Girls с удовольствием рассказывают о том, как они выходили на сцену и считают это лучшим временем своей жизни. Никто не имеет права отказать им в этом. Тем более, что это, кажется, самая здоровая реакция переживших страшную войну. С вами были подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. Хочу сказать большое спасибо знатоку Лондона Илье Файбисовичу за ценные советы. Мы встретимся через 2 недели.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Вчера в Берлине завершилась театральная лаборатория «Focal Point. Точка сборки», но разговор, который вы сегодня услышите, был записан за несколько дней до ее начала. Мы разговаривали о том, что такое лаборатории вообще, и о том, чем станет лаборатория «Focal Point». И моей собеседницей была исследовательница театра и куратор лаборатории «Точка сборки» Наталья Скороход. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: В первую очередь мы сегодня с вами будем говорить о том, что это за событие, которое пройдет на ближайших выходных, чем оно важно, чем оно отличается от других лабораторий. Но, безусловно, нам стоит сказать о том, что такое вообще театральная лаборатория, как это устроено. Это очень важное явление для европейского театра в целом, но особенно для российского театра последние, ну сколько, 10-15 лет?
1: Я думаю, 25.
0: Хорошо, тогда давайте начнем с события, которое стало непосредственным поводом для нашего разговора. Расскажите, что такое лаборатория «Точка сборки», чем она принципиально отличается от других довольно многочисленных лабораторий, которые театральные профессионалы в изгнании уже проводили и, без сомнения, будут проводить их и здесь, в Берлине, и в других местах, куда их забросила судьба.
1: Наверное, нужно начать с каких-то цифр и дат. Лаборатория пройдет 22-23 февраля в Берлине в помещении театра «Штраль». И это финальные показы нашей лаборатории. Этот проект начался в июле 2024 года. Проект называется «Точка сборки» по-русски, «Focal Point», «Summer Punkt» по-немецки. И проводит его городской театр, «Urban Theater» в Берлине. Это достаточно новый театральный организм, которым руководит Наталья Лапина. Она же является руководителем городского театра в Санкт-Петербурге. Еще до всех катастроф исторических эти два театра как-то побратались. И вот сейчас они театры-партнеры, и Наталья руководит обеими коллективами. Она и директор театра Виталий Шмидт пригласили меня как куратора драматической программы, и, в общем-то, мы вместе придумывали этот проект в течение 2 лет. Поскольку мы подавали на финансирование 2 раза, и только на 3-й раз Министерство иностранных дел Германии поддержало этот проект. Ну, конечно, не в том объеме, в котором мы подавали. Это понятно, это болезнь как бы всех проектов, всех грандиозных замыслов, но на самом деле это очень было как-то неожиданно и очень амбициозно, что этот проект был поддержан. Дело в том, что Наталья в городском театре проводила лаборатории с 2017 года, и формат лаборатории немножко похож на формат нашей лаборатории, точка сборки немножко похож на тот формат, который она выработала за эти годы. Это достаточно открытый конкурс. Мы провели 3 конкурса. Обычно проводятся 2 конкурса. То есть заявляется тема лаборатории, объявляется конкурс режиссерских экспликаций, потом происходит отбор, и в результате несколько режиссеров, обычно это 5-6, у нас, вот, например, 7 режиссеров, очень быстро, в нашем случае в течение 5 дней, 16 февраля, репетируют достаточно большие пьесы, делают эскизы, так называемый lab production или work in progress, которые потом представляются городу и миру. Вот у нас, например, присутствует жюри, в который входит, например, Люк Персиваль, режиссер из Бельгии, ну, которого, в сущности, не надо представлять. И обсуждаются с публикой в режиме open talk с драматургами, с режиссерами, с исполнителями. И дальше из какого-то из этих эскизов может возникнуть, а может и не возникнуть, спектакль. Urban Theater, например, претендует на то, чтобы какая-то из постановок была воплощена.
0: Но это же самая

0: важная и горячая проблема для любой лаборатории. Потому что каждый режиссер, каждый драматург, который представил свою лабораторную работу, конечно, в конце концов, хочет видеть эту работу в виде полноценного спектакля на профессиональной театральной сцене. Как это устроено в случае с лабораторией точка сборки, focal point? Предполагается, что там будут какие-то потенциальные заказчики этих работ, представители театров, которые придут смотреть на лабораторию, и, соответственно, все участники со всех сторон будут воспринимать это мероприятие как своего рода питчинг.
1: Да, на самом деле в этом формате лаборатории, который выработался в России, и эти лаборатории проходят с конца прошлого века, предполагается конечной целью выпуск спектакля. Не всегда по тому материалу, по которому был сделан эскиз, но сам творческий персонаж, который заявляется, драматург или режиссер, актеры и так далее, они как бы, да, для них это питчинг. И в нашем случае, конечно, Урбан Театр забрасывает такие сети, что он хотел бы выловить один или два будущих потенциальных спектакля.
0: Очень важно, что в состав жюри лаборатории входят известные театральные практики, не нуждающиеся в особенных представлениях режиссер Люк Персиваль, Даниэль Яцевич, главный режиссер польского театра «Брама» из города Галенев, который многие знают по работе в «Дойчес театр», и шеф-драматург «Горький театр» Йоханнес Кирстен.
1: Поэтому уже состав жюри предполагает, что, возможно, кому-то что-то понравится, и эти спектакли будут воплощены. Но вообще говоря, у лаборатории, вот у нашей конкретной лаборатории, у этих work in progress есть и другая, в общем-то, и социальная, и эстетическая задача. Поскольку здесь лаборатории, я еще раз говорю, период был очень длинный. Сначала мы проводили конкурс пьес. Лаборатория международная, и ее тема – это жизнь и судьба и субъективность человека, human, европейского человека во времена исторических катаклизмов. То есть вот что такое европейский человек, как он себя чувствует в период войны в Европе, последней войны, войны между Россией и Украиной. И мы получили больше 150 пьес, когда объявили драматургический конкурс, на разных языках. То есть от Греции до Беларуси, скажем так. И просто чтение этих пьес и объявление лонг-листа, когда мы публиковали эти тексты, это уже имело какую-то социальную задачу, поскольку это был некий скол того, как чувствует себя персонаж, как чувствует себя автор, под какими углами рассматривают вот этот феномен Европы и войны, феномен человеческого сознания сегодня разные драматурги. И когда мы посмотрели на этот пул, ну вот в таком международном масштабе, мы осознали вместе с ридерами, с членами жюри, насколько эта проблема не узко русско-украинская, насколько эта проблема европейская и международная. Вот это, я считаю, первый инпут такой, первое достижение лаборатории, потому что мы сумели услышать эти голоса и посмотреть на эти тексты. И мы, конечно, открыли одного автора из Украины, и я еще о нем расскажу. Это Вячеслав Волконский. И в программе нашей лаборатории две его пьесы, ну, по-русски «Не два, не полтора» и «Собаки и люди». Это беспрецедентно, когда берутся две пьесы одного автора, но тем не менее мы это сделали, и режиссеры тоже выбрали его пьесы. И это человек, который живет в Днепре, на которого падают бомбы на этот город, который пишет на русском языке и который пишет о текущих событиях. И вот пьеса «Не два, не полтора», она посвящена такой ситуации, когда люди скрываются в Мариупольском театре. И сцена, и кулисы являются театром мирных людей, существование мирных людей в военное время. Вот я считаю, это очень важный, принципиально важный текст для нашей лаборатории. И, может быть, прочту, что наша ридерка Эстер Болл написала об этой пьесе. Это гротескная трагедия, плотная и безжалостная, о катастрофе в Мариупольском театре и обо всей войне. Это действительно похоже на документальную метафизику. Пьеса громоздкая, но кажется, что она могла бы быть бесконечной, потому что времени там явно нет. Автор создает хронотоп, в котором можно говорить нескончаемо о нескончаемых преступлениях. А с другой стороны, эта пьеса очень смешная. То есть вот это сочетание, ну, такого чисто гоголевского какого-то юмора и трагичности существования, причем все мы знаем, чем закончится эта пьеса, какая бы длинная она ни была, это было очень важно. И эти открытия мы сделали уже после первого тура нашего проекта. И потом возник конкурс режиссерских экспликаций, который был основан на шорт-листе драматургическом. И здесь тоже как бы произошел некий переход вот этой нашей узкой темы на международную, я имею в виду узкой темы войны русско-украинской, на международную арену, потому что нам присылали пьесы не только об этой войне. Например, известный польский драматург Марта Соколовска, она прислала пьесу о войне Второй мировой и о том, как персонаж ее пьесы, польский ученый, который эмигрировал, работал над созданием атомной бомбы и потом вышел из Манхэттенской группы и разочаровался вообще во всей истории своей жизни. И как бы пьеса называется «Пусть, пожалуйста, будет мир». Очень актуально сейчас, да? Звучит иронически, я бы так сказала. Драматург из Беларуси Микита Ильинчик написал пьесу «Say hi to Abba». Это фантастически провокативный текст, и направлен он скорее на европейцев в их таком древнем укорененном понимании, потому что это антиутопия. Спустя 50 лет после начала века на месте Европы образован исламско-европейский союз.
0: И вот тут я хотел бы напомнить нашим слушателям про пьесу Микиты Ильинчика «Say hi to Abda». Это пьеса, одна из победительниц «Любимовки» прошлого года. Она была среди тех, которую мы вместе с Михаилом Дурненковым и Настей Потлай обсуждали в одном из специальных выпусков подкастов «Закати сцену», который был посвящен результатам «Любимовки» прошлых лет. И в этой связи я хотел бы вас спросить вот о чем. У вас довольно любопытно устроена программа. Там есть как минимум три пьесы из любимовских шорт-листов. Собственно, это «Ильинчик», это пьеса «Зухарьянникова и нежить», и это пьеса «Запретное чувство во время войны», которую написала группа украинских, немецких, российских авторов. Это Нана Гринштейн, Надия Гуменюк, Фредерики Мельтендорф, Наталья Резниченко, Юлия Соловьева, Хенрике Шмидт и Юлия Цахенкинд. Так вот, эти три пьесы, ну, достаточно хорошо известно всем, кто следит за состоянием театра на русском языке, существующего в разных странах. И скажите, вас, давайте я так это сформулирую, вас не смущало вот это вот сочетание пьес абсолютно новых и хорошо уже известных, звучавших, если не на сценах, то на самых разных читках, в том числе на читках в нашем эфире? Из чего сложилась вот эта вот комбинация хорошо известного и практически неизвестного?
1: Она сложилась из открытого конкурса, потому что нашей задачей было выбрать тексты, которые наиболее как бы под разными углами и наиболее сильно отражают то, что мы хотим отразить. Поэтому то, что пьесы уже звучали, нас не очень волновало на самом деле. Это всегда отлично, когда какой-то конкурс делает или лаборатория делает открытие имени, как у нас произошло с Волконским. Но это не цель на самом деле. Они настолько в разные пускают свои щупальцы концы нашей действительности, да, и собирают это все как focal point на вот этом вот стержне. Кроме того, конечно, мы должны были создать картину, вот этот коллаж из разных жанров, потому что «Нежить» — это уникальная пьеса, которая исследует реальность при помощи инструментов нереальности. Это тоже очень важно. Ну, а кроме того, мы переводим пьесы «Язык лаборатории английский» с участием немецкого, скажем так, поскольку лаборатория в Берлине, поэтому все пьесы русскоязычные, у которых не было перевода, они переведены на английский или немецкий язык. «Нежить» будет звучать в прекрасном переводе на немецком языке. И поэтому мы расширяем границы, да, русскоязычные границы мы расширяем, и, естественно, мы расширяем и аудиторию, которая видит и слышит эти пьесы.
0: Давайте назовем тех режиссеров, которые представят на лаборатории свои «Works in Progress».
1: Да, режиссеры. Ну, здесь для меня, например, много новых имен. Есть имена режиссеров, с которыми я, конечно, давно уже знакома. Например, одну из пьес Волконского будет представлять Марфа Горвиц. Мы пишем «Россия-Израиль», которая много и плодотворно работала уже и в Москве, и в Европе. Она прислала очень интересную заявку. Вообще сама пьеса, это Волконского, она тоже имеет потрясающий сюжет. Это пьеса о собачьем приюте, о собаках, которые в результате вот прифронтовой зоне, породистые собаки, суки все, которые были отобраны и которых держит главная героиня пьесы. И эти собаки, они имеют голос, это роли женские. И там всякие перипетии, которые случаются с этими собаками и людьми, вокруг них существующими. И Марфа написала, что эта пьеса ей напоминает мамашу Кураж. И, собственно, понятен уже масштаб осмысления как бы этой, в общем-то, комедии тоже, такой трагикомедии. Почерк Марфы – это почерк российского режиссера, ученицы Жены Вача, насколько я помню, который как бы очень много и плодотворно работает с актерами, и она отличается тем, где бы я ни видела ее спектакли, а, допустим, последний спектакль я ее видела в Эстонии на площадке Вабалава с эстонскими актерами, она очень хорошо умеет сбивать актеров в ансамбль. И вот это вот ее свойство, оно прямо уникально на самом деле. За 5 дней я надеюсь, это произойдет. Еще один интересный режиссер, имя которого тоже я уже знаю, это Димитрис Петренко. Это режиссер из города Даугавпилс латвийского. Сейчас он еще и главный режиссер Вены театра в Эстонии. Это интересная тоже фигура. Ставит он пьесу тоже очень интересного автора Яниса Йоки. Это литовский-российский автор-иммигрант, который написал комедию абсурда в духе ожидания Гадо за Лусолжа «Потерянный солдат». И в своей заявке Димитрис писал, что эта пьеса передает чувство. Ну, действительно, пьеса практически не имеет сюжета, как, в общем, всякие комедии абсурда. Некий солдат ходит по некому краю, по некой территории и ждет неких приказов. И Димитрис написал, что вот это должен чувствовать всякий эмигрант, наверное. Вот это чувство, оно прекрасно передается в атмосфере, тем более, что хронотоп тоже действительно он такой довольно медленный, бесконечный, и непонятно, чем вот это вот опасное путешествие потерянного солдата закончится, найдется он или не найдется. И Димитрис очень хорошо понимает, что это за состояние, да, у человека. И он действительно склонен к такой режиссуре театральной, очень театрализованной. Я видела его спектакль по пьесе «Эстер Болл» об абориутах в Таллине. И мне кажется, вот эта эстетика, она как раз к пьесе Яниса очень хорошо подходит. А вот, допустим, пьесу «Нежить» Зухры будет ставить Стефани Леболт, режиссерка, наверное, скажем, из Соединенных Штатов, которая сейчас живет в Берлине и работает в Берлине. У нее действительно была очень интересная заявка, очень атмосферная, очень красивая, с красивыми эскизами. Но что это за режиссер, да, и чего ожидать от этой постановки, наверное, очень трудно сказать. Тем интереснее, на самом деле, нам будет, поскольку вот сегодня, когда мы с вами разговариваем, даже репетиции еще не начались. Вот в этом есть уникальность некой лаборатории, когда еще команды не видели друг друга, потому что у нас же после отбора режиссерских экспликаций был еще актерский кастинг, и люди видели друг друга только онлайн. Режиссеры делали распределение онлайн, а заявок актерских – это самый международный был проект, это буквально там от Греции, тоже Италии до Великобритании. Вот такой был разброс. Послезавтра люди впервые увидят друг друга. И в этом, конечно, я тоже вижу специфику этого феномена, феномена лаборатории, как он понимается в 21 веке.
0: Тогда давайте назовем еще 3 режиссеров, которые будут делать эти работы. Первые 2 имени очень хорошо известны российскому зрителю и слушателю. Это Николай Берман. Это Сава Чеботари, про которого нужно теперь говорить, Молдова, Великобритания, и польский режиссер Войчик Курбанский. И теперь, после того, как вы рассказали о феномене театральных лабораторий в 21 веке, нам, безусловно, нужно перейти от частности, пусть такой замечательной частности, как лаборатория точки сборки, к разговору об истории и о более общих понятиях. Потому что театральная лаборатория – это чрезвычайно интересный феномен. Пусть значение этого феномена в театральном контексте последние годы меняется. Кроме того, это, в общем, достаточно новое явление. И, учитывая историю театра, мы можем даже назвать точную дату появления этого явления. Это 1962 год. Это произошло в Польше. В городе Аполе существует маленький театр. Настолько маленький, что он называется театр 13 рядов. В тот момент им руководит тогда еще не получивший мировую известность Ежи Гротовский. И в 1962 году, работая над своей знаменитой постановкой «Акрополь», Гротовский добавляет к названию театра, театра 13 рядов, слово «лаборатория», «лабораториум». И ровно с этого момента ситуация меняется, и театр открывает для себя возможность сосредотачиваться не на постановке как результате, а скорее на таком тщательном всматривании в детали в ходе репетиционного процесса. И вслед за этой инновацией Гротовского эта идея становится некоторого рода тенденцией. Через 3 года ученик Гротовского Эудженио Барба, это чрезвычайно интересный персонаж, это итальянский режиссер, который всю свою жизнь работал в скандинавских странах, в Норвегии, в Дании. Так вот, Барба в 1965 году создает в маленьком городке, практически поселке, один театр, который работает примерно на тех же принципах, что и театр Гротовского. Когда я говорю так, я понимаю, что театроведы меня осудят. Театр Гротовского – это очень большое явление с годами. Этот термин наполнялся разным содержанием, переосмыслялся, но для нашего разговора я сознательно иду на это упрощение. Так вот, то, о чем я сейчас говорю, это, конечно, ситуация 60-х, 70-х, в каком-то смысле 80-х годов 20 века. Но с 90-х годов эта ситуация меняется. И тут нельзя не воспользоваться тем, что ваша лаборатория называется «Focal Point», и вот этот вот самый фокус начинает смещаться. И смещается он с наблюдения за долгим репетиционным процессом, когда результат, может быть, вообще не важен, а важно то, как взаимодействуют актеры, как они работают с телом, с голосом, с музыкой, друг с другом. Этого больше не происходит, поскольку меняются эстетические концепции, политические ситуации. Театральная лаборатория сегодня другое. И, подговоря, театральная лаборатория, мы можем иметь в виду совершенно разные вещи. Это может быть, как это делает очень известный Афинский театральный фестиваль «Мир». Лаборатория – это просто часть программы фестиваля, неотъемлемая. Или то, как это делает со своими номадическими лабораториями Парижский театр «Девиль», когда лаборатория является, ну, скорее резиденцией, где приглашаемые авторы работают с очень конкретными темами перемещений. Лаборатории меняются, они уделяют много времени и очень много внимания социальному театру, социальным проблемам, и таких примеров может быть очень много, но есть совершенно отдельная тема, про которую вы упомянули, и о которой, конечно, стоит отдельно поговорить. Это бум лабораторного движения в России. Тут я немножко нарушу чистоту жанра и скажу лабораторного и воркшопного движения, мастер-классы. Очень долгое время шли рука об руку с лабораториями, и не надо далеко ходить за яркими и важными примерами. Ну, самые из них очевидны. Мы знаем, что не было бы у нас театра «Дог», если бы не было мастерской лондонского театра «Royal Court», которая впервые представила технику вербатим в России.
1: Мы с вами уже договорились до того, что лаборатория, вот это означаемое, поменяла свое означающее в России, ну, буквально на диаметрально противоположное, потому что весь 20 век, и вот именно с той точки, о которой вы говорили, у Гротовского лаборатория как бы осознала себя, отрефлексировала себя как бесконечный процесс, процесс исследования выразительных средств театра. театра как искусства, театрального языка, в частности, Гротовский, от которого, в общем, получил импульс и Анатолий Васильев со школы драматического искусства. Предмет исследования менялся, но и тот, и другой искали средства выразительности актера. И такие лаборатории, вы тоже привели множество примеров, существуют они и в России, в таком лабораторном формате, допустим, существует сейчас Борис Павлович или менее респектабельный персонаж Артем Томилов, который как бы исследует себя самого посредством театра, без всякого финансирования, но тем не менее, если человек много лет исследует себя без всякого финансирования, исследует какой-то язык театральный, значит, в этом что-то есть. И вот я хотела чуть-чуть еще опуститься на лифте истории и вспомнить о тех временах в 20 веке, когда лаборатория не осознала еще себя как лаборатория, и, конечно, поговорить о Станиславском, к которому обращался и Гротовский, и которого, как бы, как говорил Васильев, я получил Станиславского через Гротовского. То есть Константин Сергеевич Станиславский, как известно, прекратил ставить спектакли, прекратил любить ставить спектакли, я бы так сказала, где-то в 1906 году. И именно тогда у них произошел не просто раскол, а ситуация, когда они не разговаривали со вторым директором МХТ Немировичем Данченко. Немирович Данченко записал то ли в дневнике, то ли кому-то он писал в письме, что я пришел в театр, где Станиславский репетирует «Месяц в деревне», а, как известно, он не мог выпустить этот спектакль, Бенуа потом выпустил за него, и увидел следующую картину. На сцене находятся все исполнители, и более того, бутафоры, и какие-то рабочие, и все они, «Месяц в деревне» же, да, мычат, кукарекают и, собственно говоря, создают атмосферу. Мне кажется, он сошел с ума. Вот такое вот как бы дополнение. Дело в том, что Станиславский, сам того не рефлексируя и не подозревая, бесконечно затягивал репетиционный процесс, потому что он искал вот это вот искусство переживания, и, собственно говоря, вся его деятельность, вот начиная где-то с 5-6 года, она вся была похожа на лабораторию. Он исследовал возможности человеческого духа, присутствующего в актере, для того, чтобы достигать правды существования актера. На самом деле вот это он искал. Еще у Михаила Булгакова потрясающе в театральном романе описан кусочек репетиции, когда актриса должна заглянуть в окно, увидеть пожар и сказать «гляньте зарево», что она делала великолепно, по мнению Булгакова, то есть его лирического героя. И тут является Иван Васильевич, то есть Станиславский, и начинает, призывает всех разыграть этюд, когда все актеры, исполнители бегают по сцене, кричат «посмотрите, горит Елисей, спасайте детей» и так далее, и так далее. И как бы Булгаков, то есть его лирический герой, да, Максудов, он не понимает, на самом деле он резко осуждает этот подход Ивана Васильевича, но он не понимает, что Станиславский ищет, каким образом передать атмосферу на сцене. Он ищет сценический выразительный язык, не литературный, а сценический. И, та же Кабала Святош, она репетировала 6 лет, и актеры писали доносы, устраивали собрания с присутствием Янукидзе, потому что спектакли не выпускались, они не играли ролей. А Станиславский не мог ответить на это ничего. Он не понимал, что то, чем он занимается, это лабораторная работа. И осознал это первым, конечно, Гротовский. Вот, когда театр отделился от лаборатории, и вот эти скандалы прекратились. Хотя, конечно, не прекратились. И у Васильева были скандалы, и у Крымова потом были скандалы, который организовал свою лабораторию в школе драматического искусства. То есть вот эта элитарная как бы деятельность, эта исследовательская деятельность, она началась со Станиславского, он родоначальник, как и многого другого, и лабораторного процесса. Давайте теперь к 21 веку. Тут совершенно другая история начинается. Значит, коллапс Советского Союза, когда все связи, которые были каким-то образом организационные в театральном мире, Россия же большая страна, и было много налаженных связей, например, студенты, выпускающиеся по распределению, ехали в какой-нибудь театр, бог знает, где-то в Сибири, начинали там работать, ставили там дипломные спектакли, СТД посылала какие-то группы критиков и так далее. Вот эти все структуры в 90-е годы постепенно разрушились. И театр совершенно вот где-нибудь там в городе Шарыпово совершенно дистанцировался от того, во-первых, что происходит в столицах, от каких-то молодых сил, ну и от современной драматургии тоже. То есть драматурги писали в стол, режиссеры выучивались в столицах и там оставались, не работая. А в провинциальных театрах худруки ставили спектакли и заслуженные артисты. Вот была такая ситуация. И был такой человек, он сейчас здравствует, и дай бог ему еще долго здравствуйте жить, Олег Семенович Лаевский. Алик, когда мы с ним познакомились, работал скромным завлитом Свердловского ТЮЗа, но он обладал удивительным даром интуиции театральной и удивительными коммуникативными способностями. И вот ближе к началу 90-х годов он вдруг понял, что половину своей жизни он тратит на консалтинг. То есть на то, что директора и главный режиссер провинциальных театров ему задают два вопроса. «Алик, чтобы поставить...» И кого пригласить, только чтобы без риска. И вот из этого консалтинга вдруг возникла идея. Это все началось в Свердловском или уже Екатеринбургском, я не помню, ТЮЗе. Когда он поехал в Москву к, по-моему, Захарову и еще какому-то, не помню, Женвачу, мастеру, а может быть, еще не Живачу, Гончарову, и попросил у него лучших студентов, режиссеров, выпускников. Они приехали на 5 дней в Екатеринбургский ТЮЗ и с актерами Екатеринбургского ТЮЗа поставили небольшие отрывки. На показ Олег созвал практически всех главных режиссеров и худруков Урала и Сибири. И как результат этой лаборатории все ребята были приглашены работать в какой-либо из театров. И дальше это явление стало распространяться с какой-то силой вируса. Вот просто как COVID, будь он помянут недобрым словом, вот это явление расползалось по России, потому что провинциальные театры понимали, что вот за эти 5 дней репетиций они знакомят режиссера со своей труппой прямо в работе. Не просто путем питчинга и так далее. Они примеряют какой-то новый драматургический материал прямо в работе. И в результате практически каждый театр хотел иметь свою лабораторию. Иногда они приводили ее сами, иногда возникли такие общероссийские кураторы. Ну, конечно, Лаевский, эта фамилия уже звучала. Это как бы дедушка всей провинциальной жизни России. Потом возник Павел Руднев с его лабораторией, кстати, которая такая... тоже уже больше 10 лет она идет в Красноярском крае, в основном в городе Шарыпово, но там другие города тоже присоединяются. Последние, там, не знаю, 5 лет перед эмиграцией я участвовала практически там в 10, наверное, там курировала, то курировала, то журила, то участвовала просто в лабораториях. Например, вот удачная очень лаборатория на моей памяти, лаборатория 21-го, по-моему, года в РАМТе, Российский молодежный театр, лаборатория «Забытая классика». Брались книги, некоторые из них свежие переводы классической литературы для детей и подростков. И режиссерам и драматургам предлагалось написать заявки на экспликации по этим книгам. Потом были отобраны там 7, по-моему, да, 7 заявок, и были сделаны эскизы. То есть вот это как раз та лаборатория, которую уже заказывает не провинциальный, а столичный театр для того, чтобы разобраться со своим репертуаром. Вот как бы за короткое время театр может посмотреть, кто из режиссеров, кто из драматургов, что из этих идей ему нравится, и как на это реагируют актеры, как материал расходится на труппе. То есть это чисто прагматическое применение. Хотя Олег Лаевский говорит о том, что на самом деле лаборатория, она имеет и социальные, и эстетические даже вот черты, которых раньше не было. Потому что действительно, если лаборатория проводится в провинциальном театре, то это такой праздник города. Вот этот краткий период репетирования, он рождает стресс. Стресс у театра, стресс у режиссера, стресс у актера и стресс, на самом деле, у зрителя, потому что надо попасть туда, потому что приезжают, ну, такие люди, которых каждый день не увидишь. Иногда они приглашают селебрити каких-то там и так далее. Я вот не помню на своей памяти неудачных лабораторий. Это, как правило, вот на этой энергии стресса, это, как правило, замечательное театральное событие, которое в городе очень долго помнится.
0: Я убежден, что то же самое можно сказать о разного рода лабораториях не только в Москве и Петербурге, но и в других столичных городах, ну и вообще в российских театрах и театральных пространствах, если мы говорим о российской ситуации предвоенного времени.
1: Work in progress. Да, это действительно интересное начинание, которое, в общем, поневоле, да, возникло на просторах России, поскольку в наследство остался репертуарный театр, который поддерживается до сих пор, и этот репертуарный театр должен был как-то существовать, формировать репертуар и обновлять свой творческий состав. Но надо сказать, что и в Европе, там, где есть репертуарные театры, ну и даже не репертуарные театры, все равно процесс формирования репертуара и приглашения ведущих творческих персон – это вопрос ведь очень непрозрачный. Вот я читаю объявление о том, что будет поставлено в следующем сезоне в Deutsches Theater, в Берлинер Ансамбле, в Шаубюне. Да, там приводятся имена, приводятся проекты, какие-то идеи проектов. Но я ни разу не вижу обоснования, а почему та или иная личность в этом сезоне ставит тот или иной материал. И тот формат лаборатории, который предложен в России, он, с одной стороны, является эстетическим лифтом для молодых творцов, а с другой стороны, он достаточно демократичен и прозрачен. Это довольно прозрачный механизм в творческом секторе, чего, мне кажется, там очень и очень не хватает на самом деле. Потому что какие пути есть у молодого режиссера или у молодого драматурга, мы уже языки сломали на эту тему. Попасть в театр, рассылать свои проекты, ну как бы это не работает, мы все знаем прекрасно, да. И остаются какие-то окольные пути, которые, ну, собственно говоря, даже обсуждать-то не хочется. И здесь вдруг возникает вот этот прозрачный механизм. Да, я знаю, что здесь на Западе существуют и резиденции, и стажи, и воркшопы. На эти резиденции можно попасть, наверное, по отбору. Но сами лаборатории, тут отбор осуществляет не только театр. Очень часто же в России вот на таких открытых лабораториях происходит голосование публики. Какой бы эскиз вы хотели видеть как спектакль? За что бы вы заплатили свой трудовой рубль, чтобы прийти и посмотреть? Поэтому вот здесь еще эта прозрачность механизма, она, мне кажется, очень ценная, как вот какой-то плюсик институту демократии.
0: Это очень важная, в каком-то смысле, духоподъемная вещь, которую вы говорите. Лаборатория «Точка сборки» начнется через несколько дней. Мы искренне желаем ее участникам и эстетического, как вы сказали, карьерного лифта. Мы будем надеяться, что, по крайней мере, те из нас, кто здесь в Берлине, смогут увидеть показанные работы и на других сценах для большего количества зрителей. Спасибо. Сегодня с вами были исследовательница театра и куратор театральной лаборатории «Точка сборки» Наталья Скороход. Я Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через 2 недели.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: потребовался договор о безопасности, как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии, а также при чем тут советские диссиденты. И, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинских соглашений едва ли возможно. Сегодня второй эпизод. О чем именно договорились на совещании в Хельсинки, почему документ критиковали и на Западе, и на Востоке, и как советские диссиденты стали примером для правозащитных организаций по всему миру.
1: Итак, середины 50-х годов. Советский Союз и подчиненные ему сателлиты, объединенные в организацию Варшавского договора, время от времени выступали вот с этой идеей единой конференции, которая бы придумала систему безопасности для всей Европы. Понятно, что если в этой системе нет США, то автоматически Советский Союз и его блок в этой системе доминируют. Это был при этом такой очень пропагандистский хороший ход, потому что Советский Союз выступает за мир. Это сейчас наша пропаганда очень лихо объясняет, да, что Россия может всем навалять, все повторить, всех побить. Советская пропаганда была устроена гораздо более хитро, потому что первым пунктом шли слова не про военную мощь, а про то, что Советский Союз, он за мир. И в этом отношении западные страны, наоборот, перед собственным обществом и перед молодежью, такой левоориентированный, прошло все еще 20 лет со Второй мировой войны, поэтому такие антивоенные пацифистские настроения очень сильны. И вот эта мысль, да, знаменитый этот лозунг «никогда больше», это же не просто «никогда больше нацизма», это еще просто «никогда больше войны». И коммунистический блок все время повторяет: «Да, мы хотим, чтобы не было в Европе никакой войны, мы хотим, чтобы в Европе был какой-то общий порядок безопасности». И тут бурчат какие-то министры-капиталисты и говорят: «Нет, а вот у нас тут как же строй равновесия, как же безопасность, как же американское присутствие». Но наступают 70-е годы, и, с одной стороны, на Западе начала вызревать мысль: а как же может все-таки западная дипломатия использовать эту ситуацию в свою пользу? С одной стороны, согласиться и дать Советскому Союзу то, что он хочет больше всего – признание послевоенных границ, но, с другой стороны, использовать эти переговоры для продвижения вот своей собственной ценностной повестки. Как я уже говорил в прошлый раз, для таких западных стратегов и тех, кто вот в этой стандартной дихотомии голуби и ястребы, да, назывались бы на Западе ястребами, для них этот посыл выглядел как проявление слабости, как совершенно необоснованные уступки Советскому Союзу. Но, тем не менее, как и в Советском Союзе, нашлись люди, которые убедили своих внутренних ястребов и свое руководство, что ничего страшного, мы напишем красивые слова про свободу и демократию, и права человека, но главное, мы достигнем своих целей. Точно так же в этот момент, когда Запад слаб, относительно слаб, когда экономическое положение трудное, когда Америка увязла действительно в ужасной вьетнамской войне, где пафос борьбы с коммунистической угрозой очень быстро сменился потоком новостей о тех ужасах, которые эта война приносит простым вьетнамцам. Эта идея возродилась, но для того, чтобы все это как-то выглядело красиво, новую инициативу не захотели, естественно, отдавать Советскому Союзу, его союзникам, не хотели им предлагать выступить опять со своей идеей, а с идеей выступила Финляндия. Собственно, поэтому и столица Финляндии, Хельсинки, и оказались центральным городом всей этой истории. И вот после нескольких кругов предварительных консультаций в 1973 году Финляндия выступает с инициативой провести конференцию министров иностранных дел. Она проходит в Хельсинки, и министры 35 стран, включая Ватикан. Вообще, это был первый международный договор, в котором Ватикан участвовал, кажется, с 1926 года. Решают не просто, что они хотят придумать какую-то систему европейского сосуществования, но и будут над ней планомерно работать. И вот с этого момента специальные контактные группы, переговорные группы заседают в Женеве много-много-много месяцев и работают над этим документом. Мемуаристы пишут, что каждая группа каждой страны сидела в своей комнате, и вот в советской такой комнате висели огромные простыни бумажные, и на каждой этой простыни расписывались каждый пункт, где выделялись одним образом те куски, которые согласованы, те фразы, те слова. Другие, соответственно, выделялись слова, где надо добиваться какого-то компромисса и консенсуса. И действительно, они там бились буквально

0: буквально за каждое слово. Например, был вопрос нерушимости границ. Это вот сейчас Россия хочет все границы пересматривать. И все, значит, Путину не нравится, как пролегли границы в постсоветском мире. Тогда наоборот, Советский Союз настаивал, что вот все должно быть нерушимо. В каждой стране должен оставаться тот режим, какой есть, и границы должны быть незыблемы. В принципе, Запад, естественно, тоже выступал за незыблемость границ. Но была одна болевая точка. Это Германия. Она была разделена на две части и превратилась в две противостоящие друг другу страны. Берлин был вообще окружен стеной, западный Берлин, подконтрольная Западу часть Берлина. И, конечно, у Федеративной Республики Германии была некоторая идея, что, может быть, когда-нибудь в будущем объединение Германии состоится. И вот они долго искали приемлемую формулу и договорились о том, что просто смена границ, изменение границ невозможно, но вот если два государства хотят как-то изменить свои границы, то на добровольной основе, по специальным процедурам согласования, границы все же могут быть изменены. И, собственно, на основании именно этого положения Хельсинского акта в 1990 году, наконец, Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика объединились. И вот к августу 1975 года этот огромный документ был готов и согласован. И подписывался он консенсусом, естественно.
1: Подписание последнего Хельсинского договора было только началом новой эры европейской истории, стартовой точкой целого процесса.
0: И сегодня на него смотрят как на такой идеальный международный документ, такой прекрасный международный документ, который просто подарил Европе мир. И если бы весь мир тоже бы принял вот такие же правила, такие же порядки, такие же установления, то и во всем мире наступил бы мир. И вот сейчас, говорят часть европейских политиков, надо опять вернуться к Хельсинским соглашениям, к Хельсинскому заключительному акту и начать строить, вот в том числе с Россией, такой, какая она есть, с путинской Россией, отношения на основе этого документа. Но если посмотреть на то, как этот документ устроен, то становится понятно, что в нем исходно заложено много противоречий. Эти противоречия не давали о себе знать только потому, что документ в действительности лишь закреплял общее стремление двух блоков сосуществовать в Европе мирно при существующем статус-кво. Вот эта идея статус-кво, она прослеживается по разным воспоминаниям и тогдашним каким-то аналитическим текстам. Все хотели сохранить статус-кво, чтобы Советский Союз не пытался расширять свою зону влияния на Запад, ну и западные страны, по сути, этим документом обещали не содействовать национальным и демократическим движениям в зоне влияния Советского Союза. И когда две большие системы хотят сохранить статус-кво, то, по сути, им нужно просто это проговорить и придумать некоторый механизм согласования возможных конфликтных ситуаций. И в этом смысле Хельсинское соглашение действительно очень хорошо работало. Оно расписывало, как действовать в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций, каким образом страны должны общаться между собой, и что они не будут сразу переходить к применению силы, если вдруг возникнут какие-то противоречия. И если вдруг они будут перемещать какие-то большие группировки из одной точки в другую или где-то концентрировать силы, то тоже они должны сообщить об этом заранее. Обычно при описании заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что он состоял из трех корзин. Но тот, кто заглянет в этот документ, никаких трех частей там не увидит. Там есть много разных блоков, большая часть посвящена общим принципам сосуществования, и отдельные главы посвящены экономическому сотрудничеству, культурному сотрудничеству, и буквально одна глава посвящена правам человека. При детальном рассмотрении обнаруживаются противоречия. С одной стороны, очень много раз говорится о том, как все страны равноправны, вне зависимости от своего размера. Самый беглый вообще взгляд на тогдашнюю политическую действительность показывал, что, конечно, никакого равноправия между Советским Союзом и Польшей, например, не существует. Поэтому что тогда значит положение Хельсинкских соглашений о том, что каждая страна вольна выбирать свой политический путь развития и вступать в те союзы, в которые она хочет вступать? Это что, имелось в виду, что сейчас Польша может выйти из организации Варшавского договора и перейти в НАТО? Или объявить себя нейтральной? Конечно, никто об этом совершенно не думал. Но документ устроен так, что как будто бы Польша могла это сделать. И как будто бы Советский Союз берет на себя обязательство не препятствовать этому и относиться к Польше как к равноправному партнеру по международным отношениям. Наш великий, прекрасный и невероятно важный, действительно важный, об этом мы поговорим позже, блок про права человека соседствовал с блоком про невмешательство во внутренние дела. То есть, с одной стороны, страны говорят, мы будем соблюдать принципы демократии и свободы, мы поддерживаем права человека, зафиксированные в документах ООН, а в особенности право на свободу совести, право на выражение мнения. С другой стороны, говорится, мы обязуемся никаким образом не вмешиваться во внутренние дела другой страны. Идет большое перечисление, надо сказать, в этом пункте. Как, собственно, выглядит это вмешательство? Длинный перечень действительно силовых методов, что, дескать, вот не вторгаться, естественно, на территорию друг друга, ничего не оккупировать. Это, опять же, вот мы все это сейчас проговариваем, можно прикидывать, как вроде Россия продолжает быть членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она ведет уже 4-й год войну против Украины. Как все это соотносится, вот эти положения, что никакой оккупации чужой территории, никаких попыток эту территорию к себе присоединить, не просто не использовать силу для решения конфликта между странами, но не использовать даже угрозу силы для разрешения любых конфликтных ситуаций, только арбитраж, только внешний суд, только переговоры. Где были эти переговоры, даже если у России были претензии? Ну, по идее, вот были действительно там положения русскоязычного населения. Окей, Путин считал, что его права нарушаются. Он должен был пойти в какой-то арбитраж, про который не написано. Наверное, просто саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и потребовать некого судебного разбирательства против Украины, а не вот заниматься тем, чем он занимается 4-й год подряд. И, кроме того, сказано, и никаких иных действий, которые могут привести к смене режима. А какие иные действия могут привести к смене режима? А то, что действительно вот Радио Свобода уже работало много лет, или Радио Голос Америки, это действия, ведущие к смене режима? Или это только засылка диверсионных групп, например? И я понимаю, что Путин, наверное, как бы вот когда выстраивает какую-то свою доказательную систему, ему нравится думать, что вот это вот влияние Америки, потому что они там давали каким-то НКО гранты, а госсекретарь ходила на Майдан и раздавала печеньки, то это вот то самое оказание влияния с целью смены режима, потому что как же, Янукович убежал, поэтому он же все время повторяет, что в Украине произошел государственный переворот. То есть как бы смена режима. Он как бы имеет в виду эту парадигму, описанную в Хельсинкских соглашениях. Но интересно, что в Хельсинкских соглашениях нет никакого ранжирования этих ценностей. Совершенно непонятно, действительно. А вот если какая-то страна действительно предприняла несиловые действия по смене режима в другой стране, означает ли это, что предыдущие статьи о том, что нельзя применять силу ни в коем случае, а все вопросы надо решать переговорами, они оказываются недействительными, и теперь можно применять силу? Ничего этого в действительности не описано. Вот реальный механизм контроля за передвижениями войск был. И надо сказать, что Советский Союз согласился с огромным скрипом на вообще какой бы то ни было мониторинг и на сообщение вообще какой бы то ни было информации о себе. Сейчас это кажется странным, мы привыкли бесконечно тут наблюдатели ОБСЕ, там наблюдатели ОБСЕ. Но тогда для Советского Союза был невероятный шаг. Вот мы позволим кому-то знать о том, что мы делаем со своими войсками и куда мы их двигаем, как это вообще можно себе представить. Но вот это как раз было прописано. Но как соотносятся вот все эти пункты между собой, прописано не было. Только общие декларации. Ребята, мы будем жить дружно. То есть я пытаюсь привести наш рассказ к следующей мысли. Что даже самый хороший документ, в котором закреплены очень хорошие и важные вещи, не является автоматически таким вот золотым ключиком, такой панацеей, которая позволит действительно удерживать мир, да, и не скатываться к войне. Все-таки действительно мирное сосуществование является в первую очередь следствием реального желания жить в мире. Авторы документа это прекрасно понимали. Поэтому в нем были заложены статьи, подразумевавшие развитие Хельсинкского процесса. И в частности, это развитие подразумевало и вопрос, а как должны участники соглашения реагировать на нарушение этого договора со стороны других стран. Но в то время главным вопросом соблюдения Хельсинкских соглашений была не угроза войны, а соблюдение прав человека. То, что мы называем третьей корзиной, это всего лишь одна глава в Хельсинкских соглашениях, где, с одной стороны, продекларировано общее стремление основывать жизнь в своих странах и жизнь европейского континента на правах человека и прочих демократических принципах, записанных в документах Организации Объединенных Наций, тут необходимо маленькое отступление. В тот момент, во-первых, число конвенций по разным поводам было сильно меньше, чем сегодня. Не было, например, конвенции о правах женщин, скажем. И пакты о гражданских и политических правах, которые сегодня позволяют правозащитникам со всего мира, не только вот как писали в Европейский суд, подавали жалобы, а со всего мира, писать в Комиссию по правам человека ООН, они тоже не работали, потому что еще не были ратифицированы, в том числе Советским Союзом. Поэтому это только вот всеобщая декларация прав человека, принятый ООН, но не вступившие в действие пакты о гражданских и политических, и социальных, и экономических правах, и некоторое количество конвенций сильно меньше, чем сегодня. И дальше отдельные темы были прописаны специально. Выбор был довольно специфичен и мотивировался вот в чистом виде просто конкретной политической ситуации. Во многом, кстати, продиктованной динамикой внутри американской как раз политики. Было, например, отмечено про свободу вероисповедания специально. Важное право, но есть как бы много других тоже не менее важных. Почему? Потому что для Америки свобода вероисповедания – это одна из самых базовых ценностей, и особенно консервативные депутаты американского конгресса, они как раз в первую очередь откликались на информацию о нарушениях прав верующих в коммунистических странах. Это такой был главный топик. Они коммунисты, атеисты, преследуют тех, кто верит в Бога. Все, это сразу в голове у протестантов, где очень большую роль играет вот эта память о жертвах религиозных преследований, еще когда да, они с католиками выясняли отношения. Это для них прямо вот важная точка. И второй был пункт о воссоединении семей. Звучит очень как бы нейтрально и просто гуманистически. Но за этим стояла огромная лоббистская кампания еврейской диаспоры и Израиля по пробиванию возможности для евреев в коммунистических странах эмигрировать в Израиль. Эта кампания все расширялась и росла. Да, Советский Союз выпускал людей из страны очень дозированно, и было целое движение отказников, то есть людей, которые заявляли о своем желании уехать в Израиль, им это запрещали делать, но они сразу превращались в человека, который не может устроиться на работу и вообще лишен значительной части де-факто гражданских прав. Что-то вроде современного иностранного агента, только без необходимости писать, что они вот подали заявление о желании уехать из Советского Союза. На работу не устроишься, полицейский надзор и все прочие радости жизни в тоталитарной стране. Еще одним важным пунктом в списке вот этих прав, которые должны были защищаться Хельсинкскими соглашениями, были права меньшинств. И, с одной стороны, Советскому Союзу ну, было очень легко отчитываться. Ну вот, смотрите, конечно, у нас у каждого народа есть по своей республике. Если у вас есть вопрос по поводу положения евреев, то, ну нет, антисемитизма у нас нет, у нас только вот антисионизм имеется. Но это вообще вопрос выезда. А так все нормально, и даже целая еврейская автономная область на том месте, где сходятся реки Бира и Биджан, в далекой Сибири. Но были, например, крымские татары. А Хельсинкские соглашения недвусмысленно говорили, что все народы должны иметь равные права. И вот оказывается, что в Советском Союзе есть такой народ, который почему-то ограничен в своем праве на передвижение. Вот всем можно ездить по всему Советскому Союзу, а почему-то крымским татарам нельзя приезжать в Крым. Хотя они вроде как называются крымские татары. Понятно, что это продолжение трагической истории этого народа, когда Сталином этот народ был депортирован из Крыма в Казахстан. Много людей погибло в ходе депортации, как обычно. Точно так же, как депортировали и чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев и так далее. Но если кавказским народам вернули не просто права, да, не просто выпустили их из ссылки, но и вернули им их республики и возможность вернуться домой, то как бы крымских татар освободили наполовину. Статус стигматизированного народа-предателя с них сняли, а домой вернуться не разрешили. И это тоже была такая важная тема, потому что крымские татары приезжали в Крым, пытались покупать там дома, пытались там поселиться. Их хватала милиция, выбрасывала из Крыма. И нынешний лидер крымского татарского народа, вынужденно уехавший снова из Крыма в Киев, Мустафа Джемилев, провел 3 срока в советских лагерях, собственно, отстаивая свое право жить в Крыму. Крымские татары не подвергали сомнению советский строй, не хотели никуда уехать из Советского Союза и даже не поднимали вопрос о создании собственной национальной автономии. Они просто хотели вернуться на свою родину и там жить. Свобода выражения мнений тоже. Действительно, было там отдельно прописано. И свобода средств массовой информации. Понятно, что все высокие договаривающиеся стороны отдавали себе отчет, что ни в одной коммунистической стране никаких свободных медиа нет, и после того, как чернила высохнут на договоре, они там не появятся. Но вот что было сделано, то сделано. И был там один тоже интересный пункт, который звучал так. После того, как этот заключительный акт будет подписан, он должен быть опубликован в местной печати. Советский Союз, как и в общем современная Россия, был страной довольно легалистской. То есть вот эти вот какие-то внешние формальные требования он был готов довольно неукоснительно соблюдать. Пусть очень формально, пусть выхолостив всю суть, но сделать. Ну вот написали, что надо опубликовать, значит опубликуем. И вот в советской прессе появляется такой документ. Я думаю, что подавляющее большинство из десятков миллионов советских граждан просто даже не стали его читать, а только разозлились, что было бы какие-нибудь, я не знаю, репортажи, значит, с полей, но это хоть можно прочитать, там хоть что-то понятно. Где-то что-то построили и сколько-то собрали центнеров чего-нибудь с гектара. А тут какой-то длинный-длинный многостраничный текст. Но нашелся в Советском Союзе один человек, которого звали Юрий Орлов. Человек с приинтереснейшей биографией, но это, наверное, для какого-нибудь отдельного подкаста и разговора, который этот документ реально прочитал. И его осенило. Это же первый в истории Советского Союза международный документ, в котором Советский Союз не декларативно, а буквально обязался соблюдать права человека. Какие-то, пусть не все, не на уровне декларации, а перед прямо вот как обязательство перед другими партнерами. Да и не просто так, как какую-нибудь конвенцию подписали, вот все подписали там, не знаю, конвенцию о беженцах. И, ну, будут, да, смотреть, как другие эту конвенцию соблюдают. А конвенцию, в котором действительно записаны невероятно важные вопросы, связанные с безопасностью. А документ-то цельный. Если нарушается одна статья, то значит, может быть нарушена и другая. Ну, так если подходить строго формально. И Юрий Орлов вместе с другими диссидентами советскими, включая Людмилу Михайловну Алексееву, придумал создать общественную группу, которая бы следила за соблюдением этого документа в своей стране. И на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова через год было объявлено о создании такой группы. В принципе, это был не первый раз, когда диссиденты собирались, в том числе на квартире Сахарова, и передавали зарубежным журналистам какие-то документы и декларации, и даже такая диссидентская ассоциация, естественно, нигде не зарегистрированная и Советским Союзом не признаваемая, объявлялась бы. Такие истории уже были. Но тут случилось нечто принципиальное не только для советской жизни, но и для всего мира. Потому что вообще-то до этого момента дипломатия оставалась уделом дипломатов. Да, могли быть какие-то общественные деятели, которые призывали, не знаю, к миру или к разрешению какого-нибудь конфликта, или обращались к политикам и дипломатам с просьбой помочь голодающим где-нибудь или еще что-нибудь такое. Но эти общественные деятели не влезали в пространство которая вот считалась частью дипломатической жизни. Ну, кто должен следить за соблюдением международного договора? Ну, какие-нибудь другие дипломаты. Или там, я не знаю, разведчики. Или еще кто-то. А тут выходит группа граждан, никем не уполномоченная, и сама себя объявляет структурой, которая будет ни много ни мало следить за соблюдением международного договора. И это была совершенно глобальная международная революция. Ее изначальное название было «Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР». И даже в какое-то время называли «Московской группой Хельсинки». И когда я там работал в начале нулевых годов, то все бесконечно спрашивали, что у вас за такая странная организация? Причем тут Хельсинки? Московская, понятно, группа, понятно. Вы чем занимаетесь? Правами человека? Хорошо, да, тоже как-то понятно. А почему Хельсинки? Те, кто не понимали про права человека, спрашивали, не торгуем ли мы какими-нибудь финскими товарами. Раз Финляндия, значит, наверное, Виолу завозим или телефоны Nokia или что-нибудь в этом роде.
1: Говорит академик Андрей Сахаров.
2: Хельсинский акт не меню, из которого можно выбирать. Это действительно не меню. И поэтому надо добиваться выполнения всех трех составных частей акта, то есть и гуманитарных. Защита прав человека признана международным делом в важнейших международных документах, начиная от устава ООН и до заключительного акта Хельсинки.
0: Ее судьба была классической и трагической, и драматической, как у всех диссидентских групп. Первое время, довольно короткое, советские власти приходили в себя от шока, как вообще их граждане решились на такую дерзость, а потом стали постепенно всех арестовывать и сажать, тем более, что группа стала выпускать документы, где натурально вот описывала, что да, в этом международном документе провозглашается свобода вероисповедания. А вот в Находке есть община пятидесятников, и их всячески преследуют, и не дают им своих детей своей вере учить, и вообще мучают. Они бы даже были бы рады уехать в Америку, но их тоже не пускают, потому что Советского Союза никого не выпускают. И даже Людмила Михайловна Алексеева отправлялась вот в эту Находку и проводила там, как бы, мы сказали сегодня, мониторинг, собирала информацию, приезжала, все это оформлялось в документ. Был документ группы номер один, номер два, номер три и так далее. Но потом, естественно, эти документы объявлялись клеветой на советский общественный и государственный строй. В общем, примерно то же самое, что и сейчас в распространении фейков в российской армии. С одной стороны, статья была более всеобъемлющей. Клеветой могло быть все. Например, скажет кто-нибудь, что в СССР дороги плохие, а государство в ответ – нет, это клевета. В стране победившего социализма все дороги прекрасные. С другой стороны, наказание по этой статье было довольно небольшое по современным меркам, до 3 лет. Сегодня за похожие обвинения в распространении фейков о российской армии наказание может достигать 15 лет тюрьмы. Однако к участникам хельсинских групп, поскольку их деятельность была безусловно масштабной, они не просто собирали разнообразную информацию о нарушениях прав человека в Советском Союзе, но еще и передавали ее иностранцам, и не каким-нибудь иностранцам, а дипломатам западных государств, то и статьи советская власть решила применять к ним более жесткие и, соответственно, наказывать сильнее. Юрия Орлова осудили на 7 лет заключения уже за антисоветскую агитацию и пропаганду, и еще 5 лет ссылки сверху. Но сейчас вернемся к вот этому треку про просто революцию в жизни международного гражданского общества. Такие же группы стали возникать и в других странах. И через океан в Нью-Йорке на частной квартире собралась тоже группа активистов и решили создать такую же группу. И назвали ее «Американская группа Хельсинки». И она стала заниматься примерно тем же. Сначала заниматься обзором ситуации с правами человека в рамках этих Хельсинских соглашений. Потом она стала разрастаться, уже стало ей только вот в этом пространстве большой Европы, США и Канады тесно. Группа стала заниматься правами человека по всему миру. И сегодня это огромная, в общем, без преувеличения сказать, правозащитная корпорация Human Rights Watch. Когда сегодня десятки и сотни, тысячи правозащитных организаций пишут какие-то доклады, отправляют их в международные органы, требуют, чтобы дипломаты с ними встречались и выслушивали их видение, и обращали внимание на ситуацию с правами человека. То, что мы считаем такой повседневной, постоянной жизнью, как будто бы естественной. Вот это не просто родилось, вот начало, да, развиваться всерьез примерно 50 лет назад, но еще и началось в Москве. Вот когда мы думаем, чем мы вообще можем гордиться в этой советской, нашей советской истории, кроме спутника, значит, да, космических полетов, я не знаю, спортивных достижений и балета, что вот политически, дескать, нам гордиться нечем, потому что тоталитарный строй. Ну да, тоталитарный строй, но в действительности именно мы, именно советские граждане, совершили вот эту революцию, причем живя в тоталитарной стране. И действительно, ситуация с правами человека не только в Советском Союзе, но и в других странах Восточного Блока превратилась в одну из главных тем на последующих вот конференциях уже Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Чехословакии по мотивам Московской Хельсинской группы возникла Хартия 77. Как следует из названия, в 1977 году группа диссидентов во главе с Вацлавом Гавелом, будущим президентом Чехословакии, а потом и Чехии, и лидером чешской бархатной революции, подписала хартию, которая как раз опиралась на положение Хельсинских соглашений.
1: Ростислав Брабанец, музыкант, участник Хартии 77.
3: Когда я впервые это прочитал, я подумал, нормальное письмо. Я не видел в нем ничего плохого. Это не был призыв к революции или что мы тут все сокрушим. Однако у меня было ощущение, что после этого начнутся проблемы. Так оно и получилось.
0: И тоже занималась ровно тем же самым. И судьба ее была примерно такая же. Тоже преследовали людей, тоже сажали в тюрьму, но так или иначе, на последующих конференциях западные страны, к этому моменту уже оценив и увидев в том, что делают советские, да, диссиденты и диссиденты в других коммунистических странах, и отчасти по их, собственно, требованию, потому что это в действительности не шло напрямую. Прямо передали документ, и сразу западные дипломаты были готовы этим заниматься. У них была своя инерция. У них не было на этот счет никакого специального плана. Все происходило, в общем, как сейчас. Какой-нибудь журналист напишет статью, где-то пройдет пресс-конференция, а где-то даже люди выйдут на демонстрацию и будут пикетировать советское посольство. Но так или иначе, постепенно западная дипломатия стала использовать факты нарушений прав человека в Советском Союзе для оказания давления на советские делегации. Понятно, что и в 70-е, и в начале 80-х годов все это не имело никакого эффекта. Министр у нас бессменный, многие годы министр иностранных дел Громыко, известный как «человек нет», такие вещи, конечно же, отметал с порога и быстро переходил к каким-то вопросам, связанным с безопасностью. Собственно, так Советский Союз и собирался на это реагировать. Но, тем не менее, статус уже для мирового общественного мнения у этих сообщений был другой. Это не просто кто-то озабочен какой-то несправедливостью в Советском Союзе, а это Советский Союз нарушает международные договоры. А Советский Союз, надо сказать, заботился о своем имидже. Вот нынешние диктаторы, у меня складывается такое впечатление, их имидж абсолютно не волнует. Точнее, наоборот, им даже кажется, что чем отвязнее они будут себя вести, тем как-то их вот неформальная популярность в мире вырастет. Советские были в этом смысле более такие застегнутые на все пуговицы, и им как-то было важно, вот насколько серьезно их воспринимают. Вот не просто насколько они популярны, а насколько их воспринимают серьезно. И часть этой серьезности было то, что Советский Союз соблюдает то, что он пообещал на бумаге, и зачем он подписался. И это, в общем, било по имиджу. И опять же, сейчас я так думаю, что Путину не обязательно иметь массовое количество именно идеологических друзей. Не те, кто ему сочувствует и хотел бы построить отношения с путинской Россией, потому что это кажется выгодным, а вот именно ради ценностей, ради идей. Ну, какие-то маргиналы справа, маргиналы слева находятся, но в целом нет. В 70-е и 80-е годы было иначе. И действительно, левое, социалистическое, да, и коммунистические движения имели довольно большую силу, довольно большую значимость. И сохранять популярность, какую-то симпатию, какое-то сочувствие у мировых левых интеллектуалов для Советского Союза было важно. А история с нарушением собственных обязательств, она этот имидж подтачивала. Как советское руководство не просчитало все эти коллизии, наверное, очень хотелось узаконить Калининградскую область в составе Советского Союза. Но так или иначе, это все оказалось болевыми точками, которые постепенно били и били и били репутацию Советского Союза. Но пока, да, Советский Союз продолжал просто стоять на своем, глобального эффекта это не имело. Но когда к власти пришел Горбачев, а Горбачев смог быть избран генеральным секретарем Коммунистической партии, потому что дела в Советском Союзе с экономикой и развитием шли еще хуже. Я уже говорил в начале, что и в начале 70-х сама готовность Советского Союза идти на какие-то уступки в дипломатических переговорах по заключению этого акта в Хельсинки была вызвана тем, что было осознание, что экономика работает плохо, что гонка вооружений — это очень тяжело, что производить столько танков и столько ракет невозможно и трудно. Тут еще мировое коммунистическое движение. И Кубе надо помогать, и Никарагуа надо помогать. А тут еще война в Афганистане. И было понятно, что Советский Союз не тянет эту ношу огромной державы и лидера гигантского блока, и нужны какие-то изменения. Значит, нужен новый лидер. И вот приходит новый лидер, Горбачев, действительно с новым мышлением и начинает переговоры о новой разрядке. Для Советского Союза поддержание вот того самого статус-кво, которое и позволило заключить эти соглашения, это были сотни тысяч советских солдат, десятки тысяч танков и прочего вооружения в Европе. И всю эту махину надо было содержать. А еще надо было содержать и своих сателлитов, потому что еще одной частью Хельсинских соглашений там было множество статей о облегчении экономического партнерства. И думаю, что в известной мере под влиянием вот этого экономического партнерства тут и Советскому Союзу можно было предъявить, ну как, мы же подписали такое соглашение, значит, мы будем развивать экономические отношения с западными странами. Эти страны, например, Польша, набрали огромное количество кредитов, и, в общем, дела в их экономике шли тоже плохо. И все это совершенно неподъемная ноша. И Советский Союз начинает говорить о необходимости новой разрядки. Сократить вооружение, прекратить гонку вооружений, облегчить, собственно, финансовое и экономическое бремя. Но тут ему говорят, ну как же, у нас безопасность, вот та самая неделимая, Путин любит говорить про неделимую безопасность. И в этой безопасности не только сколько у нас войск где стоит, а какие у нас культурные контакты, у нас права человека. А как же это так? Вы этот договор не соблюдаете. Как мы будем с вами развивать этот договор в сторону еще большей разрядки, еще большего добрососедства, если вы не соблюдаете его базовые ценностные положения? И, в общем, под влиянием вот этого переговорного тупика Советский Союз и Горбачев, я не подвергаю в данном случае сомнению его искренность. Он действительно считал, что демократизация для Советского Союза – это хорошо. Но когда бы он ее начал, при каких условиях, как, если это были бы просто его идеи, это было неизвестно. А вот эта динамика переговоров, в которой каждый день, каждый разговор, каждый раз его как бы к этому подталкивали, способствовало тому, что с конца 1986 года отпускают политзаключенных, перестают преследовать диссидентов, начинается гласность, начинается демократизация. И действительно, в известной мере, и как бы сейчас уже мы, к сожалению, должны сказать, да, некоторому короткому периоду свободы мы действительно обязаны в нашей стране Хельсинским соглашениям, которые были заключены 50 лет назад.
4: Спасибо, что слушали этот эпизод. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям. Следующий эпизод уже через неделю.
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
6: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Меня зовут Евгений Добренко, я профессор Венецианского университета Кафоскари, и сегодня тема моей лекции — социалистический реализм и реальный социализм в сталинской России.

длинный спектр превращений от сопротивления к автономности и от нее к тому, что называется инструментализацией, то есть к превращению в инструмент для выполнения каких-то функций. Фундаментально отличным от предыдущих периодов, от либерально-демократических режимов образом, культура чрезвычайно важна для диктаторских режимов и основанных на насилии национальных государств. Она важна потому, что является универсальным орудием, универсальным инструментом легитимации политической власти через воспроизводство ею собственного образа, образа власти, как необходимый объект централизованного планирования и координации, как способ дотянуться, кооптировать или противопоставить политических субъектов, как домен, который не может быть оставлен в руках традиционных патронов, поскольку культура является единственным способом производства властью собственного образа и поэтому важнейшим источником легитимности. Культура имеет значение также и в негативном смысле, как домен, который должен быть поставлен под контроль и наблюдение государства. Поэтому культура современных диктатур, включая сталинскую, перемещается за пределы своего традиционного пребывания, где она была раньше, при дворах, в салонах, галереях, театрах, она выходит на площади, в библиотеки и школы, государственные институции, спортивные арены, на телевидение, излюбленные пространства массовых обществ, где развитая печатная культура все больше взаимодействует с визуальным образом, с голосом, с коммуникативными разными технологиями. Все это делает изучение сталинской культуры чрезвычайно актуальным в современной России, где практики власти вырастают из сталинизма. Сегодня речь пойдет о социалистическом реализме. Как его понимать? Что такое вообще соцреализм? Некоторые думают, что это такая эстетическая теория. Другие считают, что это какой-то корпус литературных текстов, картин, фильмов, музыкальных произведений. Третьи думают, что это какой-то определенный стиль или что это какое-то направление в искусстве наряду там, с другими направлениями, такими как классицизм или романтизм или реализм. Если смотреть на функции этого искусства, то оно должно быть определено прежде всего как политическая практика. И не потому, что это политическое искусство, как раз наоборот. Это абсолютно деполитизированное искусство. Это искусство, уводящее от политики. Не потому, что это искусство о политике, а потому, что это искусство выполняет некие политические функции. Я собираюсь говорить о специфике сталинской культуры. И начну я с того, что основные различия между революционной и сталинской культурами следует искать не столько и не только в уровне общественных вкусов или в интересах разных социальных групп или социальных элит, или в злой воле Сталина, или в естественной такой вот политической динамике послереволюционного процесса, или в инерции бюрократических институций, но в их синтезе, который раскрывается в разнице функций двух политических проектов и двух ситуаций. В революционной политической культуре социализм был прежде всего политическим и экономическим проектом. Вот именно так он понимался теми, кто делал революцию, условно говоря. В сталинской культуре, которая, как я уже сказал, была деполитизированной, что такое политика? Политика — это сфера всего, что касается, всего, что связано с властью, с отправлением власти.

0: власти. Так вот, поскольку власть в сталинской системе была полностью монополизирована, да, в руках Сталина и партийно-государственной бюрократии, то все остальное было фактически деполитизировано, включая культуру. И поэтому социализм стал в ней не столько политическим или экономическим проектом, сколько репрезентативным проектом. То есть это проект, связанный с репрезентацией, с представлением. Что же такое это искусство? Это просто какое-то, вот, как многие думают, массовое искусство? Или, может, это искусство политическое? Может, это вообще не искусство? Многие считают, что это просто пропаганда, какой-то официоз, китч. Социализм — это и то, и другое, и третье. Характерно здесь одно обстоятельство. Те, кто больше всего уверены в том, что сталинское искусство, вот, то есть соцреализм, не является искусством, они как раз склонны рассматривать его именно в категориях искусства, пусть и плохого искусства, не находя в нем основных параметров художественности. Вот они говорят, здесь нет свободы, нет творчества, глубины, мастерства. Давайте будем исходить из того, что соцреализм надо рассматривать как важнейшую социальную институцию. То есть эта культура выполняла разные функции, в том числе и эстетические функции. Но из этого, конечно, не следует, что соцреализм был искусством. Например, эстетические функции попутно выполняют, скажем, одежда. Да, мы хотим, чтобы одежда была красивая. Обувь или, например, мебель. Но ведь от этого мебельное искусство, искусство моды или искусство сапожника не заменяют мебельного производства или производства одежды и обуви. Потому что основная функция одежды далеко не только эстетическая или, там, скажем, обувь. Функция обуви, в общем, не в том, чтобы быть красивой, да, а в том, чтобы позволять человеку передвигаться. Так вот, эстетическая функция есть и у социалистического реализма, но основная его функция, скрытая, это функция создавать социализм, то есть советскую реальность, а не артефакт. Точнее, реальность-артефакт. И о природе этого феномена, о нем пойдет сегодня речь. Если мы попытаемся из картины социализма, вот у нас есть представление о том, что такое социализм. Вот давайте попытаемся мысленно вычесть, то есть убрать соцреализм. Ну вот, убрать романы об энтузиазме на производстве, поэмы о радостном труде, фильмы о счастливой жизни, песни и картины там о богатстве советской страны. Что у нас останется? Я могу сказать, что у нас не останется ничего, что можно было бы назвать, собственно, социализмом. Останутся серые будни. Останется рутинный, повседневный, очень тяжелый труд. Останется неустроенный и тяжелый быт. Иными словами, поскольку такая реальность может быть приписана любой другой экономической системе, от социализма в осадке здесь ничего не останется. Поэтому можно сделать вывод, что соцреализм производил как бы символические ценности социализма вместо реальности социализма. Можно сказать, что советское общество было действительно обществом потребления, но только идеологического потребления, а не товарного потребления. Обычно говорят о цензуре, которая не давала писать советским писателям правду, тогда как шло в это же время колоссальное производство художественной продукции, которое считается вполне справедливо производством лжи. Стоит, однако, иметь в виду, что это огромное производство образов, которое занимает весь советский медиум, начинает определять не только поле идеологии, да, политики, о которых пишут в газетах, но и всю сферу воображаемого. То есть того, что мы воображаем, говоря об этой эпохе. спустя годы для новых поколений все эти образы возвращаются как будто правдой. Вот люди уже видят мир таким. Поэтому очень часто, когда сегодня людей старшего поколения, которые ностальгически вспоминают советскую эпоху, и их спрашивают о том, что там было, их представления о советской жизни, они наполовину, если не на две трети, если не на три четверти, пронизаны каким-то ощущением, которое было вынесено из фильмов, старых песен о главном, которые рисовали некую советскую жизнь. И вот эти образы, они практически сплавились с реальностью, вытеснили повседневность. Если это производство описать знаменитой марксистской формулой, да, товар, деньги, товар, то мы получим реальность, соцреализм и реальность. Только новая реальность, которая уже прошла через горнило соцреализма, это и есть социализм. Поэтому если мы зададим себе вопрос, что такое, например, советский производственный роман или колхозная поэма или патриотическая пьеса или историко-революционный фильм, и мы должны будем себе ответить, что это просто определенные инструменты, определенные средства производства главного и единственного конечного продукта советского строя, а именно социализм. В сущности, социализм и был главным капиталом советского строя с первых и до последних дней советской власти. Соцреализм описывает мир, о существовании которого только он сам и свидетельствует. Поэтому через вот эти вот образы он превращается в мощный инструмент, в мощный механизм контроля за сферой политического бессознательного, то есть того, что мы не контролируем, но что как бы определяет наши политические представления. Это была единственно оформленная реальность. Вся остальная реальность, то есть реальность как таковая, в которой жили люди, она оставалась неоформленной. То есть соцреализм — это механизм реализации социализма, но одновременно дереализации жизни. Он что-то выталкивает, вытесняет из поля нашего восприятия. То есть мы не видим повседневности, потому что эта повседневность заменена другой реальностью, которая создана в социалистическом реализме. То есть советский социализм — это прежде всего зрелище социализма. Вообще проблема репрезентации была всегда чрезвычайно важна в России. Здесь мы подходим к самой сути российского социалистического проекта. Революция стала для России с ее тягой в Европу, начиная вот с петровских реформ, настоящими такими воротами в европейскую, а значит, и мировую историю. В России впервые появился шанс войти в Европу не просто со своим каким-то локальным местным проектом, но именно с глобальным европейским проектом через социализм. Да? Вот марксизм — это европейский проект, а вот Россия его реализует. В нем снималась вот эта непроходящая российская травма европейской неполноценности. Однако, сколь бы важным это вхождение ни было, оно не могло не быть, конечно, мнимым, ведь ничего не изменилось. Россия входила в 20 веке в Европу так же, как она имитировала, скажем, просвещенную либеральную монархию в 18 веке, да, европейского типа, будучи, по сути дела, такой абсолютно феодальной, нереформируемой системой, основанной на крепостном праве, то есть фактически на рабстве огромной части собственного населения. А в этот раз она опять входила через вот репрезентацию, которую вот к как я уже сказал, на этот раз выдавалось за социализм. И, наконец, современное полицейское государство в России камуфлируется под некую европейскую демократию, пусть не либеральную, но демократию. Каждая из этих эпох вырабатывала свои механизмы репрезентации, склонялась к тем или иным формам камуфляжа. В социализме можно разные вещи видеть, но когда вообще мы говорим о литературе, тут нужен, конечно, более широкий исторический контекст. Литература в современном ее понимании начала завозиться в Россию с Запада при царе Алексея Михайловича. А начиная с эпохи Петра Великого, подобно другим европейским нововведениям, институциям и практикам, вот этот импортный такой феномен стал важной частью европейской модернизации страны. Литературы фактически до этого в России не было. Это была церковная словесность, которую там можно называть древнерусской литературой, но это, конечно, скорее эвфемизм. В современном понятии литература, она была в Россию завезена, да, и пришедшими из Европы переводными, хотя и национально, разумеется, своеобразными, были все основные направления в русской литературе нового времени. Вот ни одно из них ведь не родилось в России. Классицизм, да, пришел из Франции, романтизм из Германии и Англии, реализм из Франции, Германии и Англии, символизм из Франции, футуризм из Италии. Зато Советской России принадлежит такая сомнительная честь быть пионером в том, что касается инструментализации литературы, то есть превращения ее в инструмент, для нужд политической пропаганды и государственного террора. И Россия действительно была, Советская Россия была первопроходцем в области создания механизмов и институтов тоталитарного искусства. Соцреализм был первым оригинальным русским феноменом, возникшим до итальянской, немецкой, испанской, китайской и других национальных форм такого вот типа. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года, с чего начинается отсчет соцреализма, да, оно меняло весь ландшафт советской культуры и вводило единый эстетический канон в советском искусстве. Не случайно это постановление называлось о перестройке литературно-художественных организаций. В нем речь шла о распуске всех литературных группировок и устанавливались основные организационные параметры будущего Союза советских писателей и по этой модели всех других творческих союзов, которые потом возникли. Союз композиторов, союз художников, союз архитекторов и так далее, и так далее. Соцреализм был введен в обращение вот этим постановлением 1932 года, и это было прежде всего политическое и институциональное постановление, которое вводило институциональную структуру писательской организации, которая через партийную организацию была подчинена ЦК партии. Дело в том, что публичная сфера в Советском Союзе формировалась в уникальных условиях. А поскольку советская культура, как уже говорилось, выполняла такие специфические политические функции, она выработала такие уникальные механизмы и методы партийно-государственного контроля и управления культурным производством. Дело в том, что обычно сталинское искусство противопоставляется искусству революции, модернизму, утопизму, радикальным там авангардным практикам. Здесь мы имеем дело с так называемой теорией упадка, которая утверждает, что вот 30-е годы отмечены подавлением авангардной активности, которая была характерна для эпохи 20-х годов, и одновременным навязыванием сверху официальной доктрины социалистического реализма, что сталинская культура была монолитной и жесткой, что она характеризовалась чрезмерным политическим контролем над эстетикой, и потому якобы она несла смерть революционному искусству и революционной утопии. Но идея о том, что авангард был искусством революции, является, по сути, заблуждением, если мы к ней приглядимся, поскольку художники-авангардисты, конечно, они были таким антиэстеблишментом, они были противниками буржуазных вкусов, и, конечно, они были склонны к разрушительным таким жестам, но прежде всего, художественный авангард и не был искусством революции. Мы можем вспомнить, что футуризм в поэзии, абстрактное искусство в живописи или монтаж в кино появились до революции. Даже пролеткульт был создан до революции. Модернизм процветал лишь до тех пор, пока большевики были заняты более важными проблемами политическими для выживания во время гражданской войны и НЭПа. Но даже тогда, как только независимый авангард представлял хотя бы потенциальную опасность для режима, он безжалостно подавлялся. Так вот, в 20-м году Ленин уничтожил пролеткульт. Достаточно взглянуть на литературно-художественные манифесты многочисленных художественных и литературных групп 20-х годов, чтобы понять, то, что мы привыкли называть революционной культурой, исторически, политически, эстетически, на самом деле было до революционной культуры в очень широком диапазоне от Лефа, Левый фронт искусств, который был просто таким выкрашенным в красный цвет футуризмом, до пролеткульта, который вырос из дореволюционного пролетарского литературного движения. Не говоря уже о различных группах попутчиков, которые прямо как бы были связаны с дореволюционной культурной традицией. То есть фактически то, что мы привыкли называть искусством революции, было не более чем традиционным дореволюционным искусством. От Михаила Булгакова до Андрея Платонова, от Владимира Маяковского до Бориса Пастернака, от Евгения Замятина до Олеши, от Бабеля до Зощенко, от Мандельштама до Шостаковича и от Эйзенштейна до Довженко, которая находилась под огромным политическим давлением большевистского режима. И неважно, каких политических взглядов придерживались эти художники, одни были более правых взглядов, другие были более левых взглядов, и с симпатией относились, с пониманием относились к революции. Это столкновение традиционной культуры и нового режима было драматичным и часто трагичным, но нередко и очень продуктивным. Но все же это не была культура, порожденная революцией. Когда большевики взялись за создание действительно своей самобытной культуры, они обратились сначала к так называемой пролетарской культуре в ходе культурной революции и спонсировали таких сторонников архаичной эстетики, как, например, РАП в литературе, Российская ассоциация пролетарских писателей, РАП в музыке, да, Российская ассоциация пролетарских музыкантов, или АХР, Ассоциация художников революционной России в искусстве. И в конечном счете к созданию социалистического реализма и к безоговорочному уничтожению авангарда. В отличие от авангарда, социалистический реализм был продуктом революции, по сути, был искусством революции. Русская революция нашла в сталинизме, который был таким русским национальным проявлением универсального феномена реакции патриархального общества на процесс модернизации и либерализации, который называется вот консервативной революцией, будь то коммунистическая революция в России, фашистская революция в Италии, нацистская в Германии или франкистская в Испании. В основе этих революций лежала идея нации, национального государства. Прежде всего, все эти революции были национальными революциями, и культурная политика этих режимов была политикой национального строительства через культуру. Эти революции были настолько же революционными, насколько и реакционными. Так как у революции есть своя эстетика, так у реакции есть тоже своя эстетика. И как революционное государство прошло через такое бюрократическое перерождение, так и революционная культура прошла через такую вот популистскую деградацию, и советская культура была результатом вот такого, да, популистского вырождения авангарда. Главная вообще характеристика сталинской культуры – ее удивительная эклектичность. И единственными такими определяющими характеристиками соцреализма являются не идеологическая вот принципиальность или партийность, а такой вот прагматизм, функционализм и оппортунизм, поскольку сама доктрина соцреализма была не более чем набором таких расплывчатых и противоречивых понятий и категорий, да, которые можно было интерпретировать в разных направлениях, и, собственно, интерпретировались они в разных направлениях и менялись по мере того, как менялась политическая линия власти. Поэтому сталинская культура, она была очень прагматичной. Единственной ее стратегией всегда была, как у всех этих режимов, логика самосохранения и удержания власти. А все идеологические атрибуты сталинизма носили абсолютно оппортунистический характер. Да? Он с легкостью опирался на идеологические доктрины, совершенно разнородные, часто диаметрально противоположные, но в то же время соцреализм был прежде всего такой машиной, которая сублимировала вкусы, предрассудки, чувствительность, горизонт ожиданий советского населения. Советское население в массе своей – это было полуурбанизированное крестьянство, которое в ходе сталинской революции, коллективизации, индустриализации в огромной массе своей хлынуло в города в поисках просто средств выживания. Городская культура к этому времени была практически полностью разрушена, потому что городские элиты царской России были к этому времени полностью либо уничтожены, либо распылены, либо погибли в гражданскую войну от холода, голода, репрессий, либо эмигрировали. И вместо урбанизации крестьянства, то, что обычно происходит в городской среде, да, то есть город перерабатывает массы крестьянства, приобщает их к городской культуре, а здесь произошел совершенно обратный процесс, произошла архаизация городской культуры. И вот эта архаизация, она, конечно, получила свое отражение в соцреализме. Поэтому соцреализм всегда боролся вот с так называемым элитарным искусством, да, назывался борьба с формализмом, с элитарностью, с модернизмом. Партийные идеологи всегда настаивали на том, что искусство, будь это там, я не знаю, атональная музыка или абстрактная живопись или заумная поэзия, они неестественны, они болезненны. Вот буквально в прямом смысле слова Жданов, как известно, вот секретарь ЦК сталинский, который отвечал за идеологию, сравнивал там модернистскую музыку там с бормашиной у стоматолога. Как раз речь шла о вот этом популизме, то есть о том, что искусство должно отвечать вот этому массовому вкусу. А поскольку этот массовый вкус, это был вкус вот этого полуурбанизированного крестьянства, соответственно, модернистское искусство не находило здесь понимания, поскольку оно требует определенного уровня развития вкуса и так далее. В основе соцреализма таким образом лежало удовлетворение горизонта эстетических ожиданий массового потребителя, опора на его эстетический опыт. И поэтому соцреализм всегда боролся с элитарностью в искусстве. С традиционной точки зрения социалистический реализм был ничем иным, как такой вот идеологической жвачкой, скучной дидактикой. Но на самом деле соцреализм никогда не сторонился ни, например, там, не знаю, голливудских комедий, скажем, там, фильмы Григория Александрова и Ивана Пырьева. Он никогда не отвергал запоминающуюся музыку и джаз, как, например, там, не знаю, песни Дунаевского в исполнении Утесова. Он никогда не был против романов из «Красивой жизни», да, мелодрама. Советская литература не знала себе равных, когда речь шла о рассказах о красивой жизни, которую она рисовала, о советской красивой жизни. Таким образом, мы приходим к тому, что история революции — это история того, как революция начиналась под самыми прогрессивными лозунгами, самыми благородными целями в отсталой стране и в архаичном обществе и привела к тирании, репрессивному режиму и, как следствие, к заторможенному и ущербному искусству. Вот это и есть, собственно, история русского искусства 20 и теперь уже 21 века. В соответствии с советским политическим ритуалом, в заключение я приведу цитату главы российского государства. В 2010 году бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор рассказывал аудитории в ходе своего выступления в Йельском университете о весьма поучительной беседе с Ельциным. Я цитирую Джона Мейджора. «Борис обладал большим даром краткости и иронии. Помню, как мы однажды гуляли с ним по Кремлю. Это было где-то в середине 90-х. Я сказал ему: Борис, одним словом, каково состояние России? Он сказал: Good. Я был удивлен, ведь она разваливалась на части. Я сказал: Окей, скажи мне в двух словах. Он сказал: Not good. Мне кажется, что это очень хорошее резюме для сегодняшней лекции. Спасибо вам за внимание.
1: Вы слушали лекцию историка литературы Евгения Добренко в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны и зачем Европе потребовался договор о безопасности, как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии и при чем тут советские диссиденты, и, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинских соглашений едва ли возможно. Сегодня последний эпизод. Почему дипломаты годами обсуждали выполнение Хельсинских соглашений, что изменил приход Горбачева к власти в СССР и на что на самом деле оказалась способна Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе?
2: Итак, пока еще шли переговоры о заключении Хельсинского акта, один из обсуждавшихся вопросов и вызывающих

добровольными союзниками Советского Союза, что страны Балтии не являются добровольными членами этой коммунистической, как будто бы, конфедерации. И поэтому западные страны настаивали на том, чтобы после заключения договора процесс обмена мнениями, процесс дискуссии, главное, процесс наблюдения за выполнением положения этого договора продолжался. И в итоге в 1974 году официально с таким предложением выступила Дания, и Советский Союз в конечном итоге согласился. И соответствующий пункт был внесен в заключительный акт. И после подписания Хельсинских соглашений началась подготовка к проведению первой конференции «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Как мы уже говорили, принятие этого заключительного акта произвело своеобразный взрыв в такой диссидентской оппозиционной общественной жизни и в Советском Союзе, и в странах Центральной Европы. Стали возникать разнообразные хельсинские группы, если мы говорим про Советский Союз, или «Хартия 77», если мы говорим про Чехословакию. И Запад сначала с некоторым удивлением, посмотрев на эту общественную активность, потом действительно начал эффективно использовать эту ситуацию против Советского Союза. Если мы, с одной стороны, договорились о том, что мы продолжаем разговаривать о безопасности и сосуществовании в Европе, то, ну, о чем мы говорим? Вроде границы никто пересматривать не хочет. Действительно договорились об этом. Нападать на своего европейского соседа тоже никто не собирается. Значит, говорим о культурном обмене и экономическом сотрудничестве, и это всегда приятно. Там Советский Большой театр едет в Париж, а какая-нибудь аккуратная выставка едет, наоборот, из, предположим, Австрии, из Вены в Москву или в Санкт-Петербург. Это приятная часть разговора. Возможность продолжать получать нефть, например, и газ из Советского Союза для Запада – это тоже довольно милая и удобная часть соглашения. Равно как и советские страны были заинтересованы в получении кредитов, в том, чтобы развивать у себя то или иное производство, которое они бы не могли развивать сами в силу того, что все технологические прорывы в советском блоке совершались в основном в сфере военной техники. Но осталась часть, связанная с правами человека, так называемая третья корзина. И начиная с первого же нового совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое началось в 1977 году в Белграде, в столице Югославии. А здесь надо сделать важную оговорку. Югославия, с одной стороны, социалистическая страна, в ней вполне себе такой мягкий центральноевропейский тоталитаризм, но при этом Югославия не союзник Советского Союза, не входит в Варшавский договор и вообще наравне с Индией является одним из лидеров так называемого движения неприсоединения. Это десятки стран, в основном Азии и Африки, которые говорили, мы не хотим присоединяться ни к советскому блоку, ни к американскому блоку. И вот в Белграде начинается эта конференция. Собрание министров и дипломатов назывались конференцией, но это не конференция на денёк-другой и даже не на неделю. Эти конференции длились годами. Первая вот в Белграде продолжалась с 1977 по 1978 год. И с одной стороны, можно было сказать, что диалоги на этих конференциях – это такое толчение воды в ступе. Вот, говорят западные дипломаты, посмотрите, вы не соблюдаете наши соглашения, в ваших странах нарушаются права человека. Например, в 1978 году крымский татарин Муса Мамут поджигает себя в знак протеста против дискриминации крымских татар. Им запрещают приезжать в Крым и тем более там селиться. Советский Союз говорит, нет, есть же в Хельсинском акте положение о невмешательстве во внутренние дела. Это вообще никакой не политический протест. Политического протеста у нас нет, политзаключенных у нас нет. Это все уголовники, клеветники, сумасшедшие, кто угодно. Но то же самое происходит и в других странах Центральной Европы. За два года до Мусы Мамута, в 1976 году, то есть прямо на следующий год после Хельсинских соглашений, в ГДР протестантский пастор Оскар Брюзевиц тоже поджигает себя и погибает в знак протеста против преследования верующих в ГДР. Таким образом, вот есть большой, как бы казалось бы, комплекс проблем, и можно все время...

0: теми Советском Союзу и другим странам социалистического лагеря указывать на то, что они не выполняют эти соглашения. А как мы помним, вся идея Хельсинских соглашений была в том, что это комплексный документ, что его нельзя выполнять избирательно. И, соответственно, оказывалось, что безопасность увязана с вопросом о соблюдении прав человека. И с одной стороны, вот прошла конференция в Белграде, потом была конференция в Мадриде, она длилась вообще 3 года, с 1980 по 1983. И за это время много чего происходило. Вот Советский Союз вторгся в Афганистан, Сахарова отправили в ссылку, в Иране случилась революция. В это же время произошла первая Ливанская война, потому что ближневосточный конфликт тоже не останавливался. Но, тем не менее, эти дискуссии продолжались. Вроде бы как в них нет толку, они ничего не меняли. Действительно, границы оставались прежними, власть Советского Союза над своим блоком продолжала быть сильной, никаких успехов, любые инвективы в адрес Советского Союза как будто бы не имели. Но раз разговор продолжается, значит, сохранялась некоторая площадка, на которой шел диалог. И Советский Союз не хлопал дверью, не уходил из этой площадки. Казалось бы, у него были все основания. Его, так сказать, с точки зрения советской идеологии оскорбили. Советский Союз формально идеологически – это преуспевающее государство с прогрессивным общественным строем, где царит полная социальная гармония. И надо было, извиняюсь, послать куда подальше всех этих западных критиканов и просто с ними не разговаривать. Но желание сохранять вот это ощущение статуса «кво», что никто не покусится на то, что советские войска находятся в ГДР, в Чехословакии, в Венгрии, что легитимность контроля Советского Союза над всей этой территорией не подвергается сомнению, заставляет Советский Союз участвовать в этих переговорах. Более того, Кремлю снова есть о чем беспокоиться. В Польше набирает силу движение «Солидарность», и в 1981 году советское правительство Польской Народной Республики вводит военное положение. Сотни людей оказываются в заключении на улицах войска.
1: После того, как летом 80-го года в Польше повысили цены на мясо, страну сотрясают забастовки. В Гданьске рабочие захватывают судоверфь имени Ленина, основывают независимый профсоюз, называют его «Солидарность» и избирают председателем электромеханика Леха Валенсу.
0: Движение «Солидарности» тогда не добилось успеха, но показало, что народы в странах, находящихся в советской зоне влияния, все так же склонны от этого влияния избавиться, только кто-нибудь бы предоставил им свободу. Так или иначе, ни в Белграде, ни в Мадриде никакого заключительного документа принять не удалось. И стороны расходятся с тем, чтобы собраться еще раз, на этот раз в Вене в 1986 году. И, как я уже говорил, когда мы вспоминали советских диссидентов, приходит Горбачев, руководство страны, да, не только продемократическая часть этого руководства во главе с Горбачевым, но и консерваторы, понимают, что Советский Союз не тянет гонку вооружений. Надо договариваться о новой развязке. И часть этого диалога, естественно, ведется в рамках вот этого совещания. При этом требования о демократизации, и не просто вообще о демократизации, ну, казалось бы, действительно, вот только Горбачев пришел к власти, встречается он с Рейганом в Рейкьявике и просит Рейгана свернуть исследование по программе стратегической оборонной инициативы, так называемой СОИ, так называемые «Звездные войны». Рейган ему говорит «нет». И вообще, пока вы у себя с правами человека не разберетесь, мы с вами разговаривать не будем. Но в рамках этого разговора это ни к чему не ведет. Никто никому ничего не обязан. А здесь вроде как Советский Союз обязан, он же сам подписал соглашение, обязался все это соблюдать. И теперь при этом есть еще диссиденты в качестве такой неформальной мониторинговой команды, которая исправно поставляет на Запад из всех стран социалистического лагеря информацию о том, кого посадили в тюрьму за какие-нибудь слова, за какие-нибудь выступления, за желание уехать за границу и так далее, и так далее, и так далее. И этот огромный ком этой информации нарастает. В результате оказывается, что это как будто бы все слова, но тем не менее слова превращаются в устойчивое представление. И этот миф о том, что Советский Союз может быть очень странная страна с очень странными порядками, возникшая в результате кровавой революции. Но, тем не менее, это страна, в которой люди хотят вот жить именно так. Этот миф начинает рассеиваться, а с ним и легитимность Советского Союза. С одной стороны, политологи говорят, что партийные режимы, они очень устойчивы. Они более устойчивы, чем личные диктатуры. Действительно, когда правит какой-нибудь один человек, то обычно ему очень рискованно озабочиваться проблемой наследника. Потом начинается борьба за власть с неизвестными и неожиданными последствиями. У партийной диктатуры все проще. Есть как-никак институты. Один умер, собирается там политбюро или какой-нибудь пленум, чего-нибудь, и выбирает нового лидера. Но партии требуется идеология. И у Советского Союза эта идеология была коммунистическая. И легитимность этой идеологии начинает подтачиваться. И начинает подтачиваться и легитимность этого самого контроля над своими сателлитами. Вроде как формально все признали, что все, да, Советский Союз контролирует Польшу и контролирует ГДР и Болгарию с Румынией. Но в Хельсинкских соглашениях записано, что каждая страна может сама определять, как она живет, в какие альянсы вступает, какой в ней режим, какие в ней порядки. И оказывается, что в этих странах появляются группы, которые ссылаются на Хельсинкский акт и говорят, что нет, мы хотим идти каким-то другим путем. Мы требуем автономии, мы требуем, чтобы нам не мешали преподавать и изучать наш родной язык, мы требуем больше прав. Кого представляют эти группы? Казалось бы, никого, кроме себя. Но почему-то их репрессируют. Значит, раз их репрессируют, значит, наверное, их репрессируют, потому что, наверное, их взгляды могут быть популярны у гораздо большего числа людей. Поэтому их затыкают рот. Если что-то никому не интересно, то зачем тогда это преследовать и уничтожать? Значит, оказывается, что в самом базисе, в самой базисной идее Хельсинкских соглашений и вообще всей этой концепции, в ней как бы гниль. Оказывается, вот советские страны, еще неизвестно, хотят они быть социалистическими или нет. Вот во Франции там, или в Италии плюрализм, сильные коммунистические партии в какой-то момент были, но как-то никто им рот не затыкал. А тем не менее ни Франция, ни Италия коммунистическими не стали и в советский блок не пошли. И дальше, когда с приходом к власти Горбачева Советский Союз пытается в том числе через ОБСЕ продвинуть эту идею нового мышления и разрядки. Все, говорит Горбачев, мы не хотим больше жить в противостоянии. Это не просто сосуществование двух систем, каждая из которых очень хорошо вооружена. Мы вообще хотим в корне это поменять. Мы хотим дружить. Мы хотим, чтобы не надо было держать на руку на кольце, когда мы разговариваем друг с другом. Но ему говорят, соблюдайте права человека. Вы же обещались это делать. И вот когда в Вене начинается конференция в 1986 году, то первая новость, которая оглашается на этой конференции, это то, что только что в Чистопольской тюрьме умер член московской хельсинкской группы Анатолий Марченко. Умер, потому что держал многодневную голодовку, не получал достаточной медицинской помощи и, остановив эту голодовку, через несколько дней умер от инфаркта. И на этом фоне Советский Союз, советское руководство, Горбачев понимает, что без реальных шагов, которые бы демонстрировали изменение ситуации с правами человека, действительно он сделать ничего не сможет. А его политика, его вот эта идея ускорения, не перестройки как таковой, а вот ускорение, сейчас мы что-нибудь придумаем, госприемку, прожектор перестройки, еще что-нибудь, у нас экономика заработает, ничего не получается. Экономика стагнирует, экономика проваливается. Значит, надо что-то продемонстрировать. С одной стороны, для него это оказывается политической ловушкой. С другой стороны, наверное, он сам, возможно, это так и не ощущал, потому что, как мы понимаем, скорее был человеком, с одной стороны, осторожным, не будь он осторожным, не сделал бы карьеру. Но с другой стороны, в принципе, ему это, скорее всего, импонировало. Поэтому тут, безусловно, совпали разные факторы. И системный, и личностный. Но так или иначе, Горбачев начинает действовать. Но ведь как это происходит? Вот в декабре 1986 года он возвращает из ссылки Сахарова. И вот, казалось бы, жест действительно символический. Главного советского диссидента, находящегося в Советском Союзе, освободили из ссылки и позволили теперь свободно снова жить в Москве. Но Сахаров же, вернувшись в Москву, не будет молчать. Он начинает сразу призывать к освобождению остальных политзаключенных. Но рот-то теперь Сахарову не заткнешь, снова в ссылку в Горький не отправишь. Это и в 79 году вызвало огромную волну протеста. А что будет сейчас, когда, собственно, все это делалось ради того, чтобы добиться как раз прогресса на переговорах? И получается, что каждым новым шагом Советский Союз как бы делает для себя все более неизбежными дальнейшее ослабление репрессий, дальнейшее изменение вообще всей политики и продвижение демократии. Свободный обмен информацией, ну вот Горбачев вводит гласность. Он ее вводит, но эта система главлита, система предварительной цензуры была монолитная. Как только она немножко подраспускается, уже становится непонятно, где границы. А опять же, сажать кого-то некрасиво – это сразу как бы жест, который позволит визави на переговоры сказать, да вы все врете, никакой демократизации у вас не происходит, никакие права человека вы соблюдать не хотите, все, уходим из-за стола переговоров и давайте опять клепать ядерные боеголовки в том же режиме. Значит, вслед за Сахаром надо отпускать и других политзаключенных. Все развивают активность, восстанавливаются, было зажатые и задавленные хельсинские группы, которые были созданы в середине 70-х годов. Возникает огромное количество других неформальных групп. И перестройка начинает раскручиваться, раскручивается и раскручивается. Пока, собственно, не приводит к тем событиям, о которых мы знаем. Это съезды народных депутатов, массовое движение за отмену 6-й статьи Конституции, то есть статьи, которая определяла возможность коммунистической партии править страной. И одновременно массовое движение за независимость в национальных республиках, в республиках Балтии, в республиках Закавказья. И Советский Союз движется к своему распаду, но рассказ об этом — это отдельная тема, наверное, тут не нужно всю эту последовательность событий пересказывать. Но сказать нужно вот о чем. Как работают слова? Вот, казалось бы, диссиденты в Советском Союзе — это несколько сотен активных людей, которые действительно готовы садиться в тюрьму за свои убеждения, и, может быть, сотни тысяч еще людей, которые читают сам издат, хронику текущих событий, слушают голоса. Кто-то из них иногда жертвует какие-то деньги на поддержку политзаключенных. Но, в общем, это не политическая партия. Это не массовое общественное движение. Но оказывается, что простая идея, которая сначала была сформулирована именно диссидентами, если Советский Союз будет соблюдать свои собственные законы и свои собственные обязательства, он не сможет существовать как тоталитарное государство. Тоталитарное государство не может существовать без произвола. Это не просто какая-то другая система с альтернативными законами. Это система, которая принципиально противоречит праву. И как только эта система начинает соблюдать свои собственные законы и собственные обязательства, она начинает рушиться. И когда эта идея пришла в голову Александру Сергеевичу Есенину Вольпину, где-то в начале 60-х годов, на него даже его собственные друзья смотрели как на чудика. К чему это может привести? Какие законы? У кого? У Советского Союза? Точно так же и оппоненты на Западе критиковали своих коллег, которые продвигали Хельсинские соглашения. Ну хорошо, но вставите вы туда какую-то корзину про права человека, и что? Советский Союз будет что-то выполнять? Да вы просто отдадите ему все свои такие риторические, моральные, правовые козыри, и этим все и кончится. Но оказалось не так. Оказалось, что действительно, когда эта идея становится частью политики, становится частью жизни, становится действительно массовым запросом по отношению к власти изнутри и снаружи, то, безусловно, при определенном стечении обстоятельств, будь Советский Союз сильным, открылись бы у него еще 120 дополнительных месторождений нефти и газа, и стал бы он его продавать вообще на все стороны света, может быть, ничего бы это не произошло. Но в сочетании с экономическим кризисом, в сочетании с эрозией всей системы управления Советским Союзом, оказавшейся абсолютно неэффективной, оказывается, что эта риторическая формула превращается в таран, который всю эту систему разрушает. Поэтому слова важны, и идеи важны. И маленькая группа людей может не представлять из себя политической силы, но если она производит из себя риторическую формулу, которая способна воодушевить людей, которая способна стать частью глобальных мировых соглашений, то они могут победить. Этого оказалось абсолютно недостаточно для того, чтобы создать демократию внутри Советского Союза, в большинстве государств, которые образовались после его распада. Но с точки зрения будущности мировой коммунистической системы, будущности Советского Блока как военно-политической машины, оказалось, что именно идеи, сформулированные диссидентами, стали невероятно действенными. И совещание в Вене тоже длилось 3 года, с 1986 по 1988, и, наконец, завершилось подписанием итогового документа. Потому что за это время Советский Союз отказался от большинства пунктов, по которым до этого было несогласие, и документ формулировал стремление, во-первых, развивать систему наблюдения за тем, как соблюдается положение Хельсинкских соглашений, и, во-вторых, согласился на демократизацию и расширение соблюдения прав человека. И все действительно двигалось к тому, чтобы на месте теперь уже вот некоторого аморфного совещания, на которое собираются дипломаты разных стран, появилась бы полноценная организация, что-то наподобие Европейского ООН, и это стало бы фундаментом такого длительного и стабильного европейского мира. Помните, была такая концепция Большой Европы от Дублина до Владивостока. Европа как территория согласия, территория дружбы, территория свободы, прав человека, единства, мира, на которой никогда не будет войн. Но ровно в этот момент ситуация кардинально меняется, потому что в результате распада Советского Союза, а еще и Югославии, которая представляла себя такую уменьшенную копию Советского Союза на Балканах, тоже республики из довольно близких, но тем не менее отличных друг от друга народов со своей историей, историей своих конфликтов, эти федеративные государства распадаются, и в них начинают полыхать военные конфликты.
1: Еще недавно казалось, что послевоенные границы Европы и впрямь нерушимы, но объединилась только Германия. Дальше пойдут одни разъединения. Весной и летом 91 года прежде всех распалась Югославия. Республики бывшей Югославии почти тут же начинают воевать друг с другом, грозя вновь превратить Балканы в пороховой погреб Европы.
0: И вроде как пространство безопасности и сотрудничества в Европе должно быть той площадкой, тем форумом, на котором такие проблемы и решаются. Это же для этого создавалось. Там ровно так и прописано в заключительном акте. Если вдруг между странами возникают какие-то противоречия, то они должны воспользоваться судом, арбитражом, независимыми экспертами, чертом лысым, но не начинать войну. Но тем не менее, вооруженный конфликт в Приднестровье, вооруженные конфликты в Грузии, вооруженные конфликты в Югославии. А что может это совещание? Да почти ничего. Призывать к тому, чтобы прекратить войну и посылать наблюдателей. Когда стороны сами договариваются о мире, вот тут может прийти ОБСЕ, организовать свою мониторинговую группу и начать смотреть за тем, как эти соглашения соблюдаются. И здесь мы возвращаемся вот к тому важному посылу, что любой документ работает только в том случае, когда у заключающего стороны действительно хотят договориться. Он может сгладить противоречия, он может создать какие-то механизмы, которые будут разрешать те противоречия, которые возникнут в будущем. Но если две какие-либо высокие или не очень высокие договаривающиеся стороны в действительности мира не хотят, к миру не готовы, хотят продолжать войну, то никакое соглашение не поможет. Если между двумя странами или двумя блоками существует яростная конкуренция, в которой стороны готовы использовать самые разные средства, то никакого соглашения не получится. И вот нововозникающие государства и бывшие республики Советского Союза, и бывшие части когда-то федеративной Чехословакии, и государства, возникшие при распаде Югославии, вступают в это общее собрание, тоже становятся участниками этого форума. В 1994 году в Будапеште принимается решение действительно превратить это совещание, наконец, в организацию, чтобы вот эти самые мониторинговые и консультационные функции стали бы постоянными. И внешне все как будто бы развивается прекрасно. Например, появляется Бюро по демократии и соблюдению прав человека. Тот самый орган, куда можно обратиться, если есть какие-то вопросы, а соответствует ли тот или иной национальный закон или договор, или какая-то та или иная ситуация правам человека. И, казалось бы, все страны-участницы, по идее, должны относиться к мнению этого органа с уважением. Но сколько раз российские активисты и правозащитники уже вот в довольно недавние годы, после выборов или после принятия законов, например, о тех же иностранных агентах, обращались в этот БДИПЧ ОБСЕ и получали оттуда заключение, что все это никак не соответствует стандартам прав человека. Ничего не менялось. Никакого, к сожалению, реального авторитета, никаких механизмов сделать так, чтобы эти решения были претворены в жизнь, у этой организации не было. Она как была некоторым форумом, на котором встречаются представители государств и обмениваются мнениями, плюс вот эта мониторинговая компонента, когда не только официальные наблюдатели ОБСЕ, но и разнообразные правозащитные общественные организации тоже могут организовать презентацию какого-то доклада и заявить действительно на публичной площадке о том, что в их стране происходит, никаких других эффектов у всей этой системы не было. Нельзя сказать, что следует ее считать абсолютно бесполезной. Все-таки, когда есть пространство, на котором можно разговаривать, то пусть оно будет. Лучше, когда разговаривают, чем когда не разговаривают. Но, тем не менее, стать реальным препятствием для политической и в том числе военной эскалации на территории Европы ОБСЕ оказалось неспособно. Россия в 2014 году аннексировала Крым, начались военные действия на юго-востоке Украины. После Минских соглашений там появляются наблюдатели ОБСЕ. Действительно делают свою работу, отслеживают, какая из сторон сколько раз за ночь в сторону своего противника выстрелила. Играет это определенную роль? Ну, безусловно, играет, потому что действительно конфликты не разрастаются вот так спонтанно из любого случайного выстрела. Да, это некоторая страховка от того, чтобы новая война началась просто потому, что с той или с другой стороны какой-нибудь взводный напился и решил пострелять. Но когда Путин решил начать полномасштабную войну против Украины, наблюдателям ОБСЕ осталось только собрать свои вещи и уехать. Предотвратить широкомасштабный конфликт ни они, ни вся организация ОБСЕ оказалась неспособна. Есть ли у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в этом смысле будущее вот в этой всей новой ситуации с войной в Украине, которая идет четвертый год, с гонкой вооружений, которая с очевидностью будет разворачиваться теперь между Россией и европейскими странами НАТО? Думаю, что есть. Точно так же, как ООН. Можно много критиковать ООН за то, что это безвольная и неэффективная организация, но, тем не менее, ООН остается площадкой, на которой можно обсуждать какие-то вопросы, можно начинать диалог между государствами, можно делать видимой информацию о том, что в реальности происходит на поле. И в какой-то момент, когда стороны того или иного конфликта реально будут готовы к тому, чтобы затвердить статус-кво и прекратить военные действия, такая площадка может оказаться очень эффективной. Есть ли будущее у Хельсинкских соглашений в том виде, в котором они задумывались, как договор, который обеспечивает действительно мирное и добрососедское существование на европейском континенте, а теперь уже даже и отчасти на евразийском континенте, потому что в эту организацию входят те страны, которые строго географически относятся уже не к Европе, а к Азии. Есть, если действительно в какой-то момент все европейские страны решат, что им дороже то положение, которое есть, чем возможная война и возможные конфликты. И, в общем, сегодня мы знаем, кто вполне доволен тем, в каком положении находится его страна и какие у его страны границы, а кто нет. Кто действительно хочет захватывать, оккупировать и присоединять чужие территории, а кто просто пытается отстоять свою. Но если в какой-то момент эта ситуация изменится, процесс может начаться заново. Он будет длинный, долгий, но, возможно, мы увидим в этом смысле не то чтобы второе рождение, но второе наполнение Хельсинкских соглашений новым смыслом. И то, что эти соглашения впервые, наверное, в истории связали воедино вопросы безопасности и вопросы прав человека, это хороший залог того, что возможный будущий мир на европейском континенте будет учрежден именно на этих основаниях, а не на каких-то других.
2: Спасибо, что слушали наш специальный сезон. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям.
0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».